0: Доброе утро всем, всем, кто подключился к радио «Континенталь». Дождик в каждый дом, дождик в каждую машинку. Ребята, давайте сегодня польемся немножко.
1: Это от нас, если что, да. От третьего столика вам. Но на самом деле нет, эта погода доставляет нам уже вот четвертый день какие-то дождики. Мы этого не заказывали. Наверное, вообще-то слишком мокро. Мы решили, что пора с этими дождиками прощаться. К тому же вот и атмосферный фронт с нами вроде бы согласен. Наверное, попозже об этом расскажу, но вроде... Спойлер, погода налаживается.
0: Да, но сегодня еще польет немножечко.
1: Немножечко польет. Вот в течение утра точно, поэтому это утро мы дождиком решили и посвятить, собственно, и продолжить что? Легендарнейшую строчку.
0: Мощнейшую строчку, я бы даже сказал. Почему же дождик капает по лужам? Отпишите, продолжайте, друзья, отправляйте свой вариант к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И забирайте тогда, только самый креативный его получит, конечно, сертификат в Карагай-бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час — аромопарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну, как обещал, давайте посмотрим на прогноз синоптиков. Потому что уже, что, пятый день у нас дожди. Как вот они зарядили 9 мая, так они
5: дожди,
4: и тут уже до 13-го.
5: Дожди зарядили холодное лето.
4: У нас пока не лето, но холодновато для лета точно. Такая нормальная в целом.
6: Время пострелять.
4: Майская погода, да, вот продолжаем. Наш мышапчик такой небольшой.
7: Извините.
4: Не жалко, все нормально.
7: Щелчок.
4: Щелчок, я помню, да. Вот. Так, смотрите, что значит нам рассказывают. Говорят, ребят, теплеет потихонечку. Да, пока непонятно, да, пока не чувствуется. Не, ну это слишком, ну подожди. Ну вот эта погода...
6: Да вообще кайф.
4: Нет, для работы в принципе ничего.
6: Норм.
4: Да. То, что она все выходные такая была.
6: Подожди, а для сна?
4: Ну
6: лучше
4: ну, ты
6: не бывает.
4: Спала все выходные, серьезно? Прям да. Все. Прям нон-стоп. Вообще не выбиралась никуда.
6: Да.
4: Блин, круто. Тебе, конечно, да.
6: Спасибо.
4: Тебе вкатила погода. Вот она для кого была, мы поняли. Это как вот тот человек, который помыл машину, и потом дожди зарядили на 2 дня.
5: Пистолеты.
4: Опять же, так же и Ксюша.
7: Не провоцируй меня.
4: Для которой вот была. Ты как ковбой, да? У тебя всегда рука рядом с пистолетом. Тебя легко спровоцировать. Всегда могу спеть.
7: Рядом с песнями группы «Звери».
4: Всегда кассета под рукой. А это кассета, скорее всего, да, еще. Итак, нам обещают тут 28-градусную жару. И уже, кстати, долго ждать не придется. Возможно, такие температуры и завтра.
6: Вот это вот оно зачем нам?
4: Вот во время рабочей недели не знаю, но вот к выходным оно нам, наверное, уже и пригодится. В пятницу, например.
5: Пятницу.
4: Возможно, какой-то погода, выезд на природу да. У нас тут собирается. Ну ладно, значит, это наша история.
6: Да, конечно, комары вот эти кусачи. Ну да, давайте.
4: Да мы опрыскаем тебя, не переживай. Это же всегда...
6: Вы всегда обещаете, а потом меня кусают.
4: Это всегда важный ритуал, опрыскивание Ксюши, отдельный.
7: Кусают тебя другие люди, тоже не путай с комарами.
6: Но они же поедут.
4: Не надо их провоцировать, давай. Так, ну хотя бы не в этот раз. Но все равно это случится, мы понимаем. Давайте сразу договоримся на берегу, что называется, без укусов, да? Вот какими-то другими способами выяснять отношения.
7: А мы на берегу в этот раз?
4: Да, мы где-то на берегу будем, нормально. Итак, значит, эти самые дождики еще возможны сегодня. Да, пока в первой половине недели активный атмосферный фронт удерживает похолодание и осадки. Но они закончатся сегодня. И, кстати, на юге их уже не будет. И на крайнем западе. Вот там сейчас этих дождиков нет. Они вот здесь у нас, в центре,
5: здесь
4: на севере.
5: Кто-то сказал крайний запад.
4: Ту-ру-ру-дум. Тум-тум-тум. У тебя по-прежнему рука там.
5: Дожди, пистолеты. Все переплетено.
4: Какой странный ковбой тут у нас, конечно, да. В ближайшую ночь еще наблюдались заморозки до -2. Представляете, были и холода минусовые. Но с сегодняшнего дня уже должно начать таки теплеть, вот особенно вечером. Южные потоки принесут прогрев днем до 23 и даже местами 28 градусов. Синоптики отметили, что конец недели уже будет почти лето. Ночью не меньше, значит, плюс 10, днем плюс 25-27. Вот такие у нас выходные, жаркие и даже солнечные, обещают без всяких вот этих дождей и лишних туч.
7: Пистолет.
4: Опять же, без них, да.
7: Надо было другую строчку пройти, или похоже.
4: У тебя другая сегодня, да. Но ты можешь ее продолжать себе. Почему нет?
7: Хорошо, я
4: только
7: продолжу.
4: Без подарков, без всяких тебя оставим.
7: Как,
4: вот
7: обычно. Как
4: да?
7: Обычно, все понятно. Так, ну что, мы все-таки продолжаем строчку. Почему же дожди капает по лужам? Не забывайте свои вариантики присылать. Совсем скоро у нас вылетит пост в телеграм-канале, между прочим. Будете туда писать. В ВК-шечке он уже есть. Так что боритесь за подарки. А Сенька будет бороться в очередной раз сам с собой, чтобы красиво, мощно, как-то оригинально сделать погоду. Поехали.
1: Погода.
4: Итак, в эти минуты плюс 8. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня. Местами все-таки возможны дожди еще. Порывистый юго-восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 12-17. На юге и западе региона уже до 25 тепла.
1: Слушай,

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-300-44-851.
2: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
3: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно мы начинаем свой зодиакальный круг с овнов. Но вначале я напомню, что это 13 мая, 7:25. Итак, овны, пришло время для активных шагов. Главное, не поддавайтесь импульсивности и помните, барашки, вам абсолютно все по плечу.
1: Эй! Тельцы, получается. Вспомните о людях, которые вам дороги. В суете вы могли забыть сказать им что-то важное. Самое время сегодня об этом вспомнить, ребята.
2: Например, о Боярском, да? Неожиданно вдруг возникает у нас. Близнецы, вас ждут озарения и новые идеи, но не бойтесь. Если какие-то придется отложить, ничего страшного. Главное, запишите их, придет время.
0: Раки. Переосмыслите трудности, с которыми столкнулись, и обретите покой в понимании их сути.
1: Тогда к львам пойдемте. Хоть опасненько, конечно.
0: Давайте сходим.
1: Но пришло время заявить о своих намерениях, ребята. Не ждите, что кто-то сделает это за вас, и берите судьбу в свои ручки.
2: Девам стоит поверить легкости, которая будет сопровождать вас весь этот день. Не бойтесь рисковать и дайте волю своим амбициям, наконец.
0: Весы. Откажитесь от силы. Сегодня диалог станет вашим сильнейшим оружием. Проявляйте эмпатию.
1: Скорпиончики, перестаньте откладывать решения. Пришло время проявить выдержку, так что возьмите ответственность за свою жизнь уже, наконец-то!
2: Давайте!
1: Сидишь там, на диване!
2: Жизнь одна, ответственность одна. Вот так.
0: Стрельцы. Я думала, кайфовать надо.
2: Так. Давайте, вот до стрельцов уже добежим. Судьба будет подкидывать вам шансы, но за них придется платить. Расставьте приоритеты и поймите, чего вам не хватает.
1: Денег.
2: И за это хватайтесь.
1: Денег не хватает.
2: Всегда почти денег, да.
1: Тебе хватает, Ксюша?
0: Нет. Козерожки. Некоторые решения могут показаться невыгодными, но они позволят вам заслужить уважение, а оно ценно.
1: Водолеище. Обсудите с другими свои трудности и попытайтесь обрести уверенность в собственных силах.
2: Ну и рыбы. Сегодня вы сможете глубже понять себя и почувствовать поддержку там, где раньше вы ее не замечали.
0: Так.
2: Например, с утра по радио. Ну, ты не замечал ее.
0: Так, а ну стоп. Ты хочешь сказать, что я тебя в чем-то когда-то не поддерживала?
1: Так, ну дай вспомнить.
0: Давай.
1: Хватит ты мне пальцев на своем теле.
0: Ну ты побольше говори, возможно, и не хватит.
2: У тебя есть пальцы в труднодоступных местах? Давай зададим такой вопрос.
1: Надо поглубже посмотреть.
2: Не надо.
1: Мне советуют сегодня глубже понять себя.
0: Когда я тебя не поддерживала в чем-либо?
1: Ну, тут скорее токсичность, вот, знаешь, на весы вот так вот. Взять весы, извините, что про вас в гороскопе. Ну, она как будто перевешивает немножечко в наших отношениях.
0: И что?
1: Так что вы две гиены. Еще объединяются они, ребят, всегда, чтобы меня затопить. Вот так вот, представляете, я жертва, а не абьюзер. Вот так.
0: Какая ложь. Итак, никакой лжи в наших гороскопах. Кстати, повтор в течение всего дня здесь на 104FM. Если вдруг что-то пропустили, включайте первый выпуск уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0, днем в четверг плюс 22, 27.

0: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
3: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пора выяснять, почему же дождик капает по лужам. Сегодня, в эту среду, мы с вами что делаем?
1: Что делаем? Провожаем дожди.
0: Да, провожаем дожди.
2: Да, потому что сколько можно? Пятый день эти дождики уже с нами. Пора провожать их. Итак, строчки. Легендарные, великие, замечательные. Что происходит?
0: Сеня, что у тебя великое, замечательное? Продолжай, не отвлекайся.
1: У нас тут свои дела.
2: У вас есть...
1: Занимайся эфиром.
2: Работа, между прочим, есть кое-какая, да, помимо этих самых дел. Итак, дождик капает по лужам. Почему же? Я иду по этим лужам. На права сдать очень нужно кому-то. Кому? Тебе надо?
1: Мне надо.
2: Мне бы тоже.
0: А мне вот нет.
2: А тебе вот нет. Да, потому что ты не идешь по этим лужам уже. Ты по ним едешь, правильно?
0: Да.
1: Вчера таксист, кстати, интересовался, сдали мы с тобой, Сенька, или нет на права.
2: Но я же с вами еду, поэтому, видимо, нет.
0: И что ты ему ответил, да?
1: Ну что, все правду рассказал, а смысл брать?
2: Ой, таксистам можно, кстати. Это вот те люди, которым можно прям всю правду рассказать.
1: По факту, да.
2: Полчаса поездки и все. А он тебе свою расскажет, и ох, завяжется разговорчик.
1: Так, значит, следующее сообщение мне понравилось от Александра. От вчерашнего победителя, кстати, он же у нас победил. Александр Тесла вчера, да?
0: Да.
2: Да, абсолютно точно.
1: Итак, от победителя вариант, мастер-класс, ребятки. Почему же дождик капает по лужам? Потому что не в сказку попал, тут в жизни так.
2: Между прочим, да. А у нас был вариант сегодня, какие-то сказки повспоминать. Но нет, дождик все смешал в наших планах.
1: Так, на права ставим лайк.
2: В целом, это какая-то примета?
1: Александр тоже лайк поставил. Ну, просто отметьте сообщение, чтобы потом, как говорится, ребятам подарки вручать, правильно? Было проще.
0: Да, кстати. Мы будем сегодня вручать подарки, и это сертификат в Карагай-бане.
2: О, баня Челябинск. Все, мы больше не будем читать ваши сообщения, что ли?
1: Ну, потом почитаем, Сень, что-то тоже не торопись все сразу вываливать, правильно? Интригу какую-то некую оставь.
2: Ладно, давайте музыки, что ли, послушаем.

0: форсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы?

0: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hallmark Stadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 97 01. Маркштадт. Праздник без хлопот.
1: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
2: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
3: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады. Тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Играем, друзья! 700, 100 и 4. Набирайте нас скорее, увозите за 100 морей, целуйте нас везде. Подарки приготовили мы уже.
1: Да, приготовили для вас, между прочим, сертификаты в парикмахерскую «Трактор» и Павахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек, в семейной парикмахерской «Трактор» действуют невероятные скидки. С 10.00 до 14.00 по будням. Вот так каждый день. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33, прямо напротив Ледовой арены.
2: И по номеру 700 ровно 104 в наш эфир врывается самый первый слушатель в этом дне. Доброе утро.
0: Ну, приветики.
2: Привет.
0: Так, нужна памятка, я думаю. 700-104, друзья, набираем нас, выключаем приемнички, разговариваем исключительно в телефон. А также громкая связь не приветствуется абсолютно, максимально. А приветствуется говорить сразу, кричать: «Эй, ребята, доброе утро, привет, я Марина, все круто».
2: А вы такие классные.
0: Да.
2: Это вообще нам приятно всегда.
0: Почему я Марину выбрал? Странно, да?
2: Ну да, подозрительно.
0: Олег, пусть будет Олег.
2: Пусть будет Олег.
0: Я Олег. Где мой зеленый забор?
2: Неожиданно?
0: Тишман?
2: Кстати, а у нас Марков в эфире не было еще.
0: Ни разу.
1: Давненько, да. Привет, ты не Марк случайно? Алло.
3: Алло.
2: Как Привет. Тебя зовут?
3: Привет.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Данила.
0: Данила, не Козловский случайно ли вы?
3: Ну, иногда веду себя так же.
0: О, понимаем.
1: С каждым бывает. Вот, это нам близко.
0: Я почему про Козловского-то вспомним? Потому что мы про киношки в целом разговариваем, и вот какую-то романтичную для вас очередную подготовили. Там не будет Козловского, сразу спойлер. Но 5 хэштегов прямо сейчас мы для тебя, Данила, зачитаем.
2: Итак, первый хэштег. Студентка.
0: Анастейша.
1: Миллиардер.
2: Интервью.
0: И тайные увлечения.
1: Интересно.
0: Да.
1: Какие-то тайны.
0: Какие-то увлечения. Данила.
3: Миллиардер.
0: Что миллиардер?
2: Да.
1: Там миллиардер был в серединке, да. Но это не может быть фильм «Миллиардер». Это было бы слишком легко. Вот.
0: Какой-то другой вариантик будет.
1: Какая-то еще романтика, нет.
2: Данила?
3: Да. Просто я немножко прослушал.
2: За рулем окажусь.
1: Давайте быстро еще раз хэштеги накинем. Значит, студентка, Анастейша, миллиардер,
3: ну,
1: интервью.
3: Давайте студентка.
0: Давайте, студентка. Там,
1: смотри, Данила, тут надо не выбирать один из этих пяти, а тут надо по ним угадать, какой фильм у нас на уме. Романтичный, но без Данилы Козловского. Вот, давай быстренько, какой-то вариант.
3: Сейчас у дочери спрошу, какой вариант.
0: А я вам говорил, надо было студентку поднимать.
3: Вариантов нету.
0: Вариантов нет. Все, ладно, хорошо.
2: Увы.
1: Очень жаль, да.
0: Я чувствовал, Сень, там не надо раскручивать было максимально.
1: Человеку предлагают, какой фильм вечером посмотреть. Просто он привык в таком режиме работать. Давай миллиардера, черт. Нет, давай студентку, ладно, сойдет.
0: Так, давайте переходить к следующему слушателю. 700, 100 и 4. Доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Павел.
0: Павел. Ну что, шестой хэштег нужен или ты уже все разгадал там?
4: Да нет, это 50 оттенков серого.
0: 50 оттенков
1: серого. Оттенков серого. Оттенков. Ну что?
2: Как кино тебе?
4: Хороший фильм.
2: Хороший фильм.
1: А какая часть лучше, первая или вторая?
2: Или третья?
4: А я только первую смотрел.
2: А, ну бывает.
0: Ой,
2: ну,
0: я,
2: бывает.
0: К сожалению, все смотрел. Не по своей воле пришлось просто.
1: Мучение было какое-то, издевательство.
0: Максимально.
1: Проникся этим фильмом, да, в этот момент?
0: Ну, нет, конечно же. Так, ну что, шестой хэштег на всякий случай был бы Грей, и число, это подразумевалось 50 как раз.
2: Ну, наоборот было бы, наверное, но ладно.
0: Ну, там как пошло.
2: Ну, я написала, да.
0: Ну, там
2: что
0: уже,
2: наоборот надо.
0: Ну, я уже не прочитал.
2: Ну, это уже не важно, потому что победителем становится Петр.
0: Какой Петр? Павел?
1: Ты хотела просто подтолкнуть своего победителя. Так вот, без палева.
2: Вы заметили, да?
1: Павел, все нормально. Призы твои, не переживай. Все. Петр в следующий раз. Давай, там пускай звонит хотя бы для этого. Итак, сертификат в парикмахерскую «Трактор» отправляется Павлу. И Павакрушев Павел Андреевич. Опять же, вот так все совпало у нас. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек. В семейной парикмахерской «Трактор» действуют скидки с 10.00 до 14.00. Парикмахерская «Трактор» 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.

0: радиоведущий Сюрганс.
1: Внезапно, да. Я решил раскрыть твою личность. Потому что, ну а почему нет?
0: Ну и да, так. Все, отлично. Запомните, ребят, больше не называйте меня Димоном.
2: Ты сам, ты запомнишь?
0: Сюрганс.
2: Ну, хорошо.
1: Вот проверим, насколько его хватит.
2: Да-да-да. Через 3 часа.
0: Да. Сюрганс, Сеня и Тимон. А, подожди, стоп.
1: Я поеду через полчаса.
0: Слушай, Сюрганс
1: уже.
0: И Арсен. Арсен, ага. Тебе придется Арсеном быть теперь.
1: Из-за Сюрганса? А почему ты стал Арсеном? Ну, из-за Сюрганса. Все понятно. С каждым может случиться.
2: Да, это с утра по радио, как вы понимаете. И мы продолжаем сегодня строчку. В честь погоды, так сказать. Почему же звезды капают? Ой, дождь капает по лужам. А я просто на сообщение засмотрелась. Во-первых, потому что дождик, потому что лужа это и есть дождик. Вот так, такое есть. Угу. А во-вторых, мне понравился комментарий от Альбина. Она пишет: кстати, я 9 мая на Кировке Арсения в белой ветровочке видела замерзшего. Что ж ты погоду-то перед выходом не посмотрел?
0: А?
1: В смысле?
0: В смысле?
1: Я знал, что это ад, но мне надо было на Кировку. Ну что поделаешь?
2: В ветровочке?
1: Нет, я в куртке
2: белой.
1: Был. Она
2: это
1: у меня,
2: куртка Альбина.
1: Она теплее, чем кажется, да.
2: Она не то, чем кажется.
1: Непромокаемая,
0: ну,
1: да, поэтому все было нормально.
0: Конечно.
1: Вот. Я почти не замерз. Но
2: да
1: там...
2: не будет он Арсеном.
0: Как он уже Арсен, в смысле не будет?
1: Только в твоих мечтах. Только для тебя и только одну минуту.
0: Ну а как мы джинглы будем переписывать? Там не подходит по-другому.
2: Никак, вот именно, вот так.
0: Я Сюрганс. Я чувствую в душе,
2: живи с
0: я
2: этим. Или вылечи.
1: Так вот нам придется с этим жить. Вот в чем проблема. С Сюргансом теперь. Мы с Тимоном еле жили.
0: Вот, спасибо, спасибо, ребят, что принимаете мою новую личность. Спасибо вам большое.
1: Итак, давайте все-таки к вам, к вашим личностям возвращаться. К вашим вариантикам. Парочку зацепим буквально. Почему же дождик капает по лужам? Стал кроссовком белым в лужу. Он теперь мне не нужен. Я расстроенный такой. Побежал к себе домой.
0: Ой.
2: Ой-ой.
1: Ой, вот такая, да, какая-то история грустная. Но будьте осторожны, да. Сегодня, наверное, точно непромокаемую обувь надо надевать. Ну и, может быть, не такую красивую, не супер парадную. А то в лужу встанете куда-нибудь.
0: Обожаю наших слушателей. От Игорька. Почему же Сюрганс бегает по лужам? Потому что наш Арсен по погоде экстрасен.
1: Экстрасен. Вот это прикольно, кстати. Погодный экстрасен, в этом что-то есть. Экстрасень я могу быть, в принципе, даже.
2: Ну, кстати, к внутрикам. Потому что Ксюша правообладающая. И смеется Альбина.
0: Не вспоминай уже вот это, не надо. Ну, кстати, вот смотрите, как Сюрганс запомнился сразу. Хорошо, четко звучит. Ну...
2: Да, выпускай треки под этим псевдонимом. Набей себе на шее.
1: Хороший
2: может
1: парень.
2: Быть, в этот раз получится. Может, дело просто в имени было, да, не в треках.
1: Да. Ну, давай слева себе Сюрганс. У тебя справа будет Тимон.
0: Как же мне это вселит.
1: Ты будешь периодически то одним, то другим поворачиваться боком к людям, прикинь.
0: Да... Правда, надеюсь, никакую личность не придется из себя убирать, вытеснять взамен Сюрганса.
2: Нет, я уверена, ты способен больше.
0: Еще вместить, да?
2: Да.
0: Есть еще слоты?
2: 100% в этой голове есть. Почему же дождик капает по лужам? Ладно, хоть не лед из газа.
0: Да.
1: У нас интересные бывают явления погодные, конечно, тут на Урале, это вы знаете.
0: У нас все интересности еще впереди, друзья.
2: Вот бы метеорит прилетел, что ли?
0: Не надо.
2: Ну, маленький. Красивый,
1: малюсенький.
2: Просто, малюсько.
0: Типа миллиметр.
2: Да.
1: Но такие иногда прилетают.
0: Ну,
1: мы иногда рассказываем.
0: Кстати, да.
2: Ну, чтобы мы видели красиво. Такое.
1: Но там вот метеорный поток Лириды иногда залетает. Помнишь, мы рассказывали красиво.
2: Да, конечно.
1: Летом
2: знаю.
1: Тоже что-нибудь будет, наверное.
0: Ай, давайте лучше пусть прилетает ваше сообщение, друзья, в соцсети Радио Континенталь. Одноименный телеграм-канал у нас имеется. Туда заходите, обязательно подписывайтесь, пишите ваши варианты. Ну и не забывайте про группу ВКонтакте vk.com/radiochel.
1: Выберем один самый яркий, самый метеоритный сегодня вариант, и его автор получит сертификат в Карагай-бане. Это современная общественная баня в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час арома парения с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бане – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск». С утра по радио.

0: утра по радио о главном.
1: Так, ну что, у нас новая рубрика, ребят. Сюрганс Ньюс. Поехали.
2: А абсюрганс, да, будет какой-то? Абсурданс.
1: Не, вполне себе
2: нормально. Нормальные новости прям, адекватные будут. Ну-ка, давай попробуй.
1: Так, ну что, начнем, значит, со своеобразной новости, действительно. Своеобразный подснежник зацвел в лесах Таганайры.
2: Да ладно, и что в нем такого уникального? Ну, он решил, что он шведский радиоведущий? Такое возможно?
1: Я же решил, я же.
2: Так, а он откуда? Из другой страны, из какой-то?
1: Ну, он из Европы.
2: Между прочим. Интересно уже.
1: Называется он Копытин Европейский. Удивительный представитель семейства Киркозоновых, между прочим.
2: Копытин Киркозонов? Привет!
1: Сюрганс Киркозонов. Круто звучит в эфире Сюрганс Киркозонов. И это мои новости.
3: Да это не звучит круто, не успокойся, звучит, да? Это отвратительно звучит.
2: Ни в одной вселенной это не звучит круто, да. Ну, кстати, вот от тебя я бы скорее ждал. О, теперь я не Тимон, теперь я Копытин. Типа, как будто чуть-чуть логичнее.
1: Копытин Европейский в эфире.
2: Как будто персонаж из Смешариков какой-то вот такой. Копытин, привет.
1: Ну, мы найдем еще что-то новенькое. Так, значит, отличие его от сородичей в чем? Вот вы меня спросите.
3: В чем отличие?
1: Он приспособился жить на Урале.
3: Молодец.
2: Красава.
1: Потому что остальные копытни, они не живут на Урале, ребята.
2: Да мы никогда их не встречали, конечно.
3: А его... Ой, простите. А его как-то заставляют или что? Жить на Урале?
1: Нет, он просто приспособился.
2: Там же интервью с ним, я правильно понимаю? Почитай. Что он отвечает? Почему вы на Урале?
1: А, потому что я приспособился. Всем спасибо, я Копытин.
2: Ой, интервью интересное было, да? Это как тот чувак, у которого был план, он его придерживался. Так же с Копытнем поговорили, да?
1: Ну, выглядит он, конечно, своеобразно.
2: Так, господи, теперь посмотреть хочется.
3: Как Копытин?
2: Копытин.
1: Как Копытин реально какой-то.
2: А тот на копыта похож или что? Почему Копытин?
1: Что-то есть такое.
2: С другой стороны, почему Сюрганс? Зачем я его об этом спрашиваю, почему Копытин?
1: Сюрганс Ньюс. Следующее. А в Челябинске ссора мужчины с соседкой из-за кладовки закончилась свадьбой.
2: Воу, да, я видел заголовок, прикольно.
3: Завершение, я думала, там другое слово будет. Свадьба тоже хорошо.
1: Короче, они судились долгое время, ссорились, спорили. И в итоге после суда взяли, да и поженились. Еще и там, по-моему, ребенка сделали.
3: Сразу, пока не выходили из суда?
1: В той же кладовке, по-моему.
2: Ну да, я читал, там адвокатесса встретила ее уже с коляской. Поэтому да, видимо, успели сделать.
3: Кто себе?
2: Адвокатесса, которая защищала ее на этом процессе.
3: Адвокат.
2: Да, адвокат.
3: Адвокат.
2: Адвокатесса классно звучит, как будто супергерой. Мне нравится это слово.
1: Адвокатила.
3: Адвокат.
2: Ну, это, наверное, чересчур адвокатила.
1: Адвокат.
2: Тут кто-нибудь может обидеться.
3: Так, давай ты Сюрганс остаешься, а адвокат остается адвокатом.
1: Ну все, тогда Сюрганс за мной.
2: Кем еще раз остается? Погромче.
3: Адвокатом.
2: Кем?
3: Адвокатом.
2: Вот так.
1: Так, ну и что я вам еще рассказать? А, отбивку забыл. Сюрганс Ньюс. Челябинские таможни...
3: Ужасно!
2: И заикаться начал.
1: Нет, это специально, это типа эффект.
2: Скрэч, мы поняли.
3: Да,
2: ты
3: да,
2: все-таки
3: давай.
2: Чуть-чуть рэпер, да, даже когда ты шведский радиоведущий.
1: Ну, челябинские таможенники изъяли 27 кораллов у туристов из Египта. Вот действительно украли кораллы, получается, ребята.
2: У кораллов?
1: Так, сейчас посмотрю.
3: Его звали Карл Клара?
1: Не написано, как его звали, к сожалению.
3: Но это было бы забавно.
1: Но украли кораллы, да. Все, меняем. Таможенники украли кораллы. Таможенники украли.
3: Так нет, они наоборот не украли.
2: Теперь, по крайней мере, у таможников все хорошо с дикцией. Мы в этом уверены. Да, им пришлось очень много документов оформлять, разговаривать с ними долго.
1: Ну, 27 раз надо написать же кораллы еще.
2: Конечно.
1: Коралл диаметром там 2,5 сантиметра.
2: Кажется, если бы так было у таможенников, они бы ничего не изымали. Если бы им нужно было каждый раз все это оформлять.
1: Они сильно не хотят. Просто, ну, работа, есть работа.
2: Кораллы не хотят. Кто-то может не хотеть 27 кораллов.
1: Они же не себе их забираются, они правильно? Ну, один какой-то,
2: да,
1: может, притырили.
2: Но, с другой стороны,
3: ужас,
2: да.
3: Ты какой говоришь.
1: Ну, осуждаем, конечно, но это просто моя фантазия.
2: Ну, так как с нашими подарками, да, вот люди думают, что мы все в них тут купаемся, а нет, нам ничего не дают.
1: Нам вообще ничего не дают,
2: не
1: кстати,
2: микро, микроподарочка, да.
1: Максимально ничего не дают.
3: Только еще, кстати, когда вы приносите, тоже не всегда до нас
2: забирают приходит. Иногда, представляете, да.
3: А когда вы говорите, ой, оставьте там Ксюше, например, сертификат мне не нужен.
1: Никогда не оставляют.
3: Ну нет, это бывает, но делайте так чаще.
1: Ну, кстати, да. Это вот Сеньке только нашему на букву имени первого дают.
3: Да, кстати, хорошую традицию решили.
2: Там мне повезло, что я выходил и встретил человека, понимаешь, который поднимался. Так бы мне тоже ничего не досталось, я уверен.
1: А, кстати, я наблюдал за этим, за пакетиком. Ну ты сразу зашел, реально.
2: Ты уже не успел. Ты уже присматривался.
1: Притырить ничего.
2: Ну, такие люди, да, с такими людьми работаем.
1: Это все не я, Сень, это все Сюрганс. Кстати, спасибо, это были Сюрганс Ньюс. Все, встретимся в эфире, ребят. Все. А, дальше погода.
2: Сеня Погодис.
1: Не, не Сеня, Арсен.
2: Арсен Базер. Нет, я настаиваю, что нет.
1: Арсен Базер. В эфире.
0: Погода.
2: Итак, плюс 8 в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны дожди. Порывистый юго-восточный ветер. Днем плюс 12-17. На юге и западе до 25 тепла.
0: Слушай лучшее.

Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: Регина с кроссовера Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регина на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, ребятки, играем дальше. 700, 100 и 4. Набирайте нас скорее для того, чтобы отгадать какую-то песенку. А вот как и с помощью чего мы ее загадаем, будем уже с вами выяснять прямо в эфире. Представляете, полнейший рандом.
1: Но отправим у вас конкретное абсолютно место в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. И все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: Итак, по телефону 700 ровно, 104. В эфир вырывается слушатель, с которым мы будем общаться. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как тебя зовут?
3: О, Евген.
0: Евген.
2: Евген, как настроение?
3: Да.
0: А что со связью у нас? Евген.
3: Да нормально все, нормально.
1: О, вот теперь стало хорошо, вот. Да.
2: Как настроение?
3: Шикарно. Как у вас?
2: Отлично.
0: Супер. Отлично, олимпийский. Извините. Сенька Волка.
1: Вот.
2: О, Евген, Сеня, да вы братья по волкам.
1: Мы породили стаю. Не, мне Евгена получше, мне кажется.
2: Ну, конечно, все получше у
3: тебя. Волк.
1: Вот. Шарит человек за цитаты. Жаль, это не поможет ему абсолютно в этой игре. Но в целом поддерживаем.
2: Ну что?
0: Давайте по ингредиентикам.
2: Давайте правила объясним.
0: Давайте, мы сейчас предложим тебе три ингредиентика, каких-то фруктов, овощи или что-то такое, что можно в наш смузи-машину засунуть. Ты выберешь один из них, и с помощью него мы, собственно говоря, придем к некой механике, с помощью которой загадали трек.
2: Так. Все понятно?
3: Конечно.
2: Поехали. Киви.
0: Личи.
1: Вот так, неожиданно. Мандаринку давайте запросим. Что-то вспомнил вдруг. Такой вайб.
0: Личи.
3: Не люблю личи, но в знак солидарности Тимона выбираю личи.
0: О, меня выбрали, ура!
1: Ничего себе, это личи.
0: Это все Сюрганс.
2: Это плохо, плохо.
1: Ну и чем это закончилось для нас?
2: Вот, да, когда так делают, сейчас что-то начнется.
0: Мы взяли текст современной популярной песни и переделали его на старорусский манер, на старорусский язык, можно так сказать. Сейчас Сенька как под ложечку то запустит, как я зачитаю всю эту красоту.
1: А вам, Евген, надо будет разобраться, что же у нас в оригинале. Итак, погнали!
0: Лишь огнище да тишь кругом, длани мои тебя согревают. Все по хатам в пары разбрелися, не изыди, прибудь со мной. Поведай, о чем сердце кручинится, хмельной отрок, вовек врачеватели не помогут. У всяких любовь взята взаймы, а моя без тебя, ох, как хворает. Благодарность.
1: Так, это про дом 2 что-то, я правильно понимаю?
2: Ну, последняя строчка, возможно, о чем-то может сказать.
1: Евген, какие-то мысли у тебя, может быть, появились?
2: Да, выбрать киви, например.
3: Да. Любовь взята взаймы, а моя... Тебе что-то там, но кто поет, не помню.
0: Надо вспоминать.
3: Кто поет, не помню. И как... А любовь взята взаймы, моя. Моя. Это, наверное, Асти. Это Артик. Асти.
0: Так.
3: Любовь взята взаймы.
2: Да, Евген, не надо, неважно, это не они.
1: Ну подожди, сейчас песню напишет человек.
3: А можно континентальцам передать привет всем. Спасибо большое.
0: Все, и тебе спасибо.
3: Всем радиоактивным.
1: Всем от Евгена привет, да.
2: Ну все.
0: Все, он ушел?
2: Да. А 700 ровно 104, а ты что-то хотел сделать? Пакость какую-то?
1: Про него поговорить? Давай, обсудим, пока человек ушел.
0: Пока нас никто не слышит. Так, ну что, давайте лучше обсудим трек. Неправда, не путай меня с собой.
2: Я всегда говорю все в лицо. Доброе утро, вот, например.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Наталья,
2: как настроение?
4: Отлично.
2: Чем занимаешься?
4: Работаю.
2: Так удивленно, ну вы чего?
0: Вообще-то работаю.
2: 8:30.
1: Как будто мы тебе позвонили, да, и отвлекаем. Работаю, конечно, чего вы звоните?
0: Что по треку?
4: Клава Кока «Костер».
2: Вот.
0: Вот она.
1: А
0: вот
1: с кем она там? Давайте, вопрос повышенной сложности. Она не одна там у костра сидит. Помнишь?
4: Ай, забыл. Нет, не помню.
2: Да все, никто не помнит.
1: Ладно, это звездочка.
2: Пол Ханзи.
1: Хэнси.
2: Хэнси,
1: Хэнси, Хэнси, е. Вот так. А, ну что, Наталья, кричи тоже е, что ли? Потому что ты выиграла.
2: Надо кричать ау.
1: Наталья. Немного волка.
2: Меня больше всех Сенькин доставляет. Я, говорит, волку сейчас покажу.
1: Ну, не так было. Ну, я-то знаю, что я не умею показывать волка, поэтому я это не предлагал.
2: Как это можно не уметь?
1: Вы меня заставили.
2: Вот, ну, да. Покажи нам всем еще последний
1: еще
2: раз.
1: Волка? Давайте. Но он почти воет, почти воет. Скоро я научусь.
0: Мимо, вообще,
1: сертификат Midpoint. Вот туда мимо не проходите ни в коем случае. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. И все это 7 дней в неделю. А не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 22. 27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа «Гречневая царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
7: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
10: А может, на все выходные в деревню?
11: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
13: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Почитаем ваше сообщение, друзья. Сегодня в честь некоего дождя, который охватил Челябинскую область, мы продолжаем строчку. Почему же дождика продолжим?
1: Ну, как-то быстро.
0: Очень быстро, да.
1: Очень быстро. Давайте очень быстро продолжаем. Почему же дожди капает по лужам? Потому что долгожданный отпуск. Именно так работает закон подлости. Вот Мария объясняет. Ну ладно, всего вот пару дней. Заскрэчил этот дождик вашего отпуска. Сегодня уже будет теплеть. Все будет круто.
2: Поехали.
0: Так.
2: У тебя сейчас другой. Повезло ему с тобой. А романтик проиграл. Я бы все тебе отдал. Как же Мише повезло. Почему же дождик капает по лужам, что идя по этим лужам, никому я и не нужен.
0: Такая трагичная концовка
2: от Людмилы.
0: Ужас какой.
1: Внезапно. А такие веселые бэки были, да? Совсем не подходили, да. Ну кто ж знал, что так будет.
0: Татьяна, почему же дождик капает по лужам вместо тротуара лужа, когда идти до дома мне не хожу я по воде?
2: Таран-таран-таран-таран.
1: Во, кстати, Мария, представляете, с важной мыслью
2: так.
1: Залетает. Почему же дождик капает по лужам, потому что деревьям и цветам он нужен. Хватит думать только о себе.
2: Вот.
0: Эгоисты.
1: Представляете.
2: Вы забыли обо мне.
1: Им, кстати, солнышко тоже нужно, они там фотосинтезируют, поэтому давайте-ка и того, и другого немножко.
0: Так, есть еще у нас... Про кроссовки не читали еще пока?
2: Про мокрые.
0: Про мокрые.

0: дойти к тебе.
1: Сень, что-то из белорусских есть у нас?
2: Есть одна песенка.
1: Давай песенку.
0: Окей.
2: Окей. Как говорят в Беларуси.
0: Окей, конечно.
1: Это что на белорусском значит?
2: Хорошо.
0: Картошка.
1: Хорошо. У нас всегда все хорошо.
0: Да хватит.
1: Про кроссовки от Руслана.
0: Давай.
1: Почему же дожди капает по лужам? Стал кроссовком белым в лужу. Он теперь мне не нужен, я расстроенный такой. Побежал к себе домой. Думал я, что все окей, но с кроссовком потерь-потерь. Он расклеился совсем, без него я как тюлень. Захожу я на ВБ и потрачу всю ЗП.
0: ЗП.
1: Что, если вы кроссовки там покупаете, конечно.
0: Ну, может, у него ЗП не такая внушительная.
1: Сколько? 3000?
0: А что, кроссовки 3000 стоят?
1: Ну, некоторые стоят.
0: Да.
2: Бывают такие.
1: Долго вы их не проносите, конечно.
2: Но, с другой стороны, с нашей погодой, с уральской, может быть, и не стоит.
1: Опять же, да.
2: Ну что, тим белорусских.
1: О, окей, мы играем в жизнь.
2: «Прости» песенка вот называется. Вспомнил,
1: прости, другая.
2: Не так давно у него выходила, да.
0: А я думала, одуванчики какие-то там.
2: Одуванчики?
0: Незабудка.
2: Незабудка была когда-то, да.
0: Ну, такая что, у нас сейчас только «Прости»? Или что?
2: Так,
0: незабудка. У нас какие варианты есть?
1: Сейчас.
0: Нет, есть еще, подожди. Все мои... «Витаминка». Не незабудка, Сень, «Витаминка».
1: Да и незабудка хорошая.
2: Да, и незабудка была, да.
0: Но ее нет.
1: Что, потерялась?
0: А вот «Витаминка»? Все мои сюжеты по твоим картинкам.
2: Ты не поверишь, да, «Витаминка» осталась.
1: О,
2: все,
1: «Витаминка»
2: вот, все, все поудаляли, «Витаминка» осталась.
0: Ну я же знаю, все, вы же почему?
1: Все поудаляли.
2: Все поудаляли, одна «Витаминка» осталась. Ну что, тогда «Витаминка», погнали прямо сейчас. Тим белорусских, а вы продолжаете оставлять свои комменты, между прочим.
0: Да, и кстати, «Витаминка» — это именно то, что нам нужно в такую погоду.
1: Да.
0: Вот. Погнали петь.
3: Как беззаботно уходит даль. Наша с тобой жизнь одна на двоих.
0: Вы что, слова не выучили?

0: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
1: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.

0: 700-104, мы продолжаем гадать наш звук. Сеня, объявляй, какой эфир подряд они уже не могут отгадать его.
1: Какой эфир они не смогут отгадать? Давайте сразу же вот так вот, восьмой.
2: Это я прибежала, гонец, вестями о восьмом эфире.
0: Спасибо, гонец.
2: Напомню, 8 эфиров назад вы сказали нам, за один раз. Вот, мы продолжаем.
1: Мы угадали ваш звук, вот этот. Это звук пренебрежения. Мы почувствовали его и решили вам.
2: И справились.
1: Вам назло вот такой вот загадать звук, который вы ни за что не разгадаете. Итак, ну давайте для формы просто скажу: у нас 8 бутылей, которые никто не заберет, конечно, и 8 сертификатов от Ниагары. Итак, они запустили специальную программу для друзей. Все очень просто. Нужно скачать мобильное приложение Ниагара, пригласить туда друга и получить 250 бонусов, если он совершит покупку. Итак, за каждого. Затем этими бонусами ты сможешь платить до 100% стоимости следующих заказов. Подробности на сайте Ниагара 74.ру в разделе «Акции». 16+, ООО «Национальная водная компания Ниагара».
0: Ну что ж, давайте с вами знакомиться, смельчаки. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Ага, памятку не сказал, все забыли, что надо приемничек выключить.
2: Давай, памятку.
0: Выключить приемничек нужно, ребята. Обязательно громкую связь тоже включаем, разговариваем с нами исключительно в телефон. Доброе утро.
2: Доброе.
3: Привет.
0: Здрасте.
4: Здрасте, здрасте.
0: Так, вангую некий Станислав Станиславович, да, ты позвонился?
4: Совершенно верно.
0: Ага, как дела, что новенького?
4: Ой, погода отличная, дождь идет.
0: Кайф, да?
4: Чем мне нравится.
0: Сейчас бы голеньким побежать по этим лужам, да?
2: Не-не-не-не-не.
1: Это всем остальным не понравится.
4: Ну, бассейн по лужам.
0: Ну.
4: Да.
0: Все, с этим разобрались.
1: Так, бережем кроссовки, опять же, те самые, да?
0: Белые.
4: Конечно, конечно.
1: Правильно.
0: Так, ну что, ставим звук для тебя уже в какой раз, не знаю, там, в пятый, шестой какой-то раз отгадаешь этот звук и версию очередную слушаем. Есть?
1: Такой он у нас каверзный. Итак, что же это?
4: Пусть будут качели.
0: Качели. Крылатые?
2: О!
0: Или обычные?
4: Ну, почему крылатые? Обычные качели?
0: Обычные качели.
1: А, прикинь, реально. Хорошо крылатые и не принимаем этот вариант, да, если бы у нас были качели. Нет, у нас все по-честному.
0: Скрипучие качели.
1: Это любые не качели. Давайте так.
2: Да, сразу скажем.
0: Едем дальше. 700-104. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
5: Николай.
0: Николай.
2: Николай, Николай. Не смогу разлюбить твой лали-лалай.
5: Какое приятное утро сегодня начинается.
0: Ну, вы давайте тут своим лалаем. Это утро нам не портите.
5: Не-не-не, все хорошо.
2: Вот я тоже так думаю. Не мешай нам строить счастье, Тимон.
0: Нет, у вас-то с Ксюшей все хорошо, Николай, я уже понял. Мы с Сеней тут при чем?
1: Какой-то матч.
0: Мы не хотели при этом присутствовать.
5: Да-да-да, Ксения, продолжаем, продолжаем.
1: Это сказал человек, который только что предлагал бегать голеньким людям просто по лужам, кстати. Мы тоже не хотели при этом присутствовать.
0: Так, чтобы душу разбередить чуть-чуть, понимаешь?
2: А вот мы тоже.
1: Мне кажется, мы все разбередили, только что уже окончательно.
2: Николай.
5: Мы остановимся только на общении.
1: Так.
0: На Арсении или на Ксении?
1: Нет, на Ксении. Нет,
2: тоже не
1: расслышала. Все в порядке, все, не переживай, все хорошо.
2: Я уж думала, увели.
1: Нет, тут без конкуренции.
0: Ну и картина, конечно. Николай с Ксюшей сидят что-то там лилалаем каким-то, значит, балу.
2: Ты голеньким бегаешь.
1: Этот голеньким бегает вокруг, да?
0: Я вокруг по лужам бегаю. Осталось Сеньке роль какую-то придумать.
1: А я вот этот звук буду, видимо, изображать.
2: Ну-ка, давай, включи его нам еще раз.
1: Ну-ка, еще разочек.
0: Ой, это я бегу реально по лужам.
1: Кстати, да, поскрипываешь кроссовочками как-то.
0: Ой, Николай, давай твою версию лучше послушаем, наверное.
5: А, у меня версия такая, что это вот ветровики раньше были такие, ну...
2: Не туда, Коля.
1: Коля, проигрываем. Для семьи выиграй воду.
5: Ну, ничего страшного, пускай, зато с вами пообщался с утра, настроение поднял себе и...
2: И мне,
5: городу.
2: Николай, надо же еще версию одну. У нас сегодня акция, сказал одну.
1: Сказал лали-лалай. Еще версия тебе выдаем. Давай вторую.
5: Даже если честно, такого Ну, что-то крутится, где-то что-то крутится. Может, либо юла, либо йо-йо.
2: Ой, что-то закручивается, крутится.
1: Йо-йо, давай. Юла, потому что была уже, да. А вот йо-йо еще не было.
2: Йо-йо еще не было.
1: Приняли йо-йо.
2: Все, Николай, увы и ах, это неправильный ответ. Но будет правильно зайти в сообщество ВКонтакте и подписаться на нашу группу.
0: Найди вот там Ксюшу, да, и написать ей в личные сообщения. Мы уже поняли.
2: Нет, там другой план был. Ну ты, конечно, ладно, тоже. С этими своими побегушками под дождем. Так, следующий слушатель в эфире. Доброе утро.
0: Привет, привет.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Екатерина.
0: Екатерина. Как у тебя дела? Как настроение?
3: Да ничего, все отлично, работаем.
0: Кем работаешь?
3: Швея.
0: Мотористка, извиняюсь.
3: Да-да-да.
1: Она же сказала швея. Какая мотористка. Тут как с нашим звуком. Надо выбрать что-то только одно.
0: Ну да, да.
3: Я думаю, что этот звук похож на дельфина.
2: О, у нас, кстати, была такая версия уже. Поэтому по акции сегодня вам достается вторая. Абсолютно бесплатно.
3: Честно говоря, даже нет второго варианта.
2: Эх, все ставки даже были на думать. Дельфинов, да?
1: Mm-hmm, так бывает.
3: Да.
1: Что-то все звонят нам сегодня без старых вариантов, даже странно.
2: Да. Ну,
0: звуки
2: все.
0: Дельфина.
2: Мы как дельфины, мы уходим в плавание. Сень, можно еще один звоночек?
1: А вы угадываете звук, да? Что, финального еще?
2: Ну давай финаль.
0: Hello.
2: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
6: Антон.
0: Антон.
2: Не декан, случайно?
6: Нет.
2: А по голосу похоже?
6: Нет.
1: Тебе бы быть деканом. Мы так решили, по крайней мере.
0: А кем трудишься?
6: Здорово.
0: Кем трудишься?
6: Инженер.
0: Инженер. Хорошая.
6: Да.
2: Ну, близко, рядом. Там где-то.
6: Очень.
2: Антон, не спорьте.
1: У тебя там 5 минут до декана, да, буквально.
2: Итак.
1: Возможно, ты уже декан, просто не знаешь об этом. Еще тебя еще не объявили. Итак, твоя версия, объяви.
6: Да?
2: Версия.
6: А, версия, это по звуку, это дельфин?
1: Да? Ну, конечно, ну, очевидно же.
2: Ты
1: но...
2: выходил вообще, что происходит? Только что звонила нам.
0: Ты что, твоя генная инженерия, это вообще уже эти шарики за ролики все закатило.
2: Какая еще генная инженерия?
0: Он же генный инженер.
2: Он так не сказал.
0: Ну, я догадался.
1: Он не гена, он Антон. Он же сказал.
0: Антонный инженер.
1: Да, генный инженер нам завтра позвонит обязательно, я уверен.
0: Антон, срочно другую версию.
6: Ну, скрип колес каких-то, да?
1: Угу. Скрип колеса.
2: Скрип колес каких-то.
1: Это не скрип.
2: Неправильно.
1: Колес никаких.
0: Нет.
1: Да. Ну что, 9 бутылей получается. И, сдается мне, до 10 доберемся. И 9 сертификатов. Это будет завтра от ООО национальной водной компании «Ниагара». Они запустили специальную программу прямо для друзей. Все просто, скачивай приложение «Ниагара», приглашай друга и получи 250 бонусов за каждого, которые совершат покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями мобильного приложения «Ниагара 16+.

0: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-3903. Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: И продолжаем радовать всех слушателей Радио Континенталь нашими шикарнейшими какими-то, между прочим, голосами, шуточками, небесами, которые нам сегодня подарили дождик, в свою очередь. Правильно? Правильно. Все, как говорится, принимаем.
1: Плачут небеса о любви и мечте. Плачут небеса, а быть может и я.
0: А как пела Джульетта? Плачут небеса, а быть может и яд. И там все потом уже, как говорится, ГГ.
2: Вот так. Вкратце я писал сюжет, а потом ГГ.
1: А вдруг ты кому-то проспойлерил сейчас?
2: Не исключено, да.
1: Не стыдно
0: тебе? Что Джульетта умрет?
1: Да.
0: Ну я же не сказал, что, например...
1: Не надо, все. Ну ты же не читал.
0: Кого?
1: Шекспира.
0: Я Шекспира не читал.
2: Только сериал смотрел.
1: Посмотри на него.
0: Да я сам.

0: Тион Грейджой тоже не оттуда.
1: Тириан, правильно. Тириан Ланнистер.
2: Тибальд, он пытался вспомнить.
0: Тибальд.
2: Я понял.
0: Точно. Тибальд, ну близко же было.
1: Очень близко. Какой ты молодец. Итак, друзья, мы сегодня продолжаем строчку «Почему же, почему же?». Тимон считает, ну ладно, нет. Почему же дождик капает по лужам? И вот какие варианты вы нам продолжаете. Значит, потому что кабачки ненавидят сушники. Вот есть.
0: Сушнички тогда уже. Ну, на самом деле, надо поливать.
2: Я тоже видел этот вариант, пытаясь вчитаться, разобраться.
0: Как тебе идет, слушай, тебе в 90-е радиоприемниками торговать.
2: Ой, я могу банчить, смотри. Вот эта шапка, да, пирожок. Кайф какой.
0: Круто, зайдите все в ТГ-канал наш, Радио Континенталь, посмотрите и генерацию Арсения. Арсен, я же говорил тебе, вот кому имя Арсен.
2: Радиоприемник выбирай, Континенталь включай и не скучай. Вот так, я бы говорил, да?
0: Если так, ты не продашь ничего.
1: Ну, ты тоже.
2: Сейчас, он руками сделает.
0: Я по тексту тут не понял. Радиоприемник ты включай, что-то покупай. Вот он, на ярмарке как будто ценник.
1: Откуда у тебя это что-то? Нет, я знаю, что от девчушки, но надо завершать.
0: Как будто этот медяк тебе нужен сильно.
2: Кто?
0: Медяк?
1: Вот. Ему вообще сегодня очень трудно говорить.
2: Ты все свои деньги мне решил отдать. Тебе нужен этот медяк, братишка.
0: Не, у меня на карте, у меня все медяки на карте.
2: Это да.
1: Сколько там?
0: Все, посмотрим.
1: Проверять пошел.
2: Тиману заплатите чеканной монетой.
1: Людмила пишет нам, почему же дождик капает по лужам? Потому что уже май, пора грозу включай.
2: Ну давайте нет.
1: Люблю грозу в начале мая, но это же вот, ну...
2: А уже серединка. Все, гроза была.
0: Как уже серединка? И нет сарая.
2: Да. Ты еще решил поблестеть своей эрудицией какой-то?
0: Ну да, вы не дали только мне все за это.
2: Да слава богу, что мы тебе не дали все вот это.
0: Ну
2: вот.
0: И ладно, ну и сидите тогда сами, блин, тут в своем эфире.
1: Понятно? А кому мы точно дадим, так это вам подарки. Будем вручать уже в конце этого часа, поэтому писать нужно много и смешно.
2: Мне кажется, вот такую погоду самое то в Карагай-бане.
1: О, да.
2: Современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай Бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 9 тысяч.
2: С утра по радио о главном.
3: Какая же веселая реакция у нас здесь. Вот такие персонажи.
4: Я не успел, извините.
3: Это намота, если что.
5: Просто если вдруг вы не понимали, почему слова пассатижи,
3: Тимон, мы по-прежнему не понимаем.
5: А ну объясни.
4: Ну, типа, мне показалось, что они как кусают, вот, типа, ранят тебя. Вот, типа,
5: круто.
4: Вот такая метафора получается.
3: Ну, кто как пассатижи использует, конечно, если они тебя ранят, хорошо.
4: Перекусывают же они тоже пассатижи что-то.
3: Ну.
4: Иди же, пассатижи, как говорится.
5: Ну, для они же для захвата, там, зажима всякого.
4: Ну да, так,
5: но... Ну, кусить тоже можно наверняка.
3: Не надо, отойди от меня, пожалуйста.
5: Давай,
3: не надо кусать.
5: Вот если ты дашь мне пальчик.
3: Так.
5: А я тебе пассатижи.
3: А я давно с тобой работаю, поэтому не сделаю этого.
4: Внимание! Пассатижи — универсальный слесарно-монтажный инструмент для захвата фиксации. Для захвата фиксации, гибки и перекусывания материалов.
5: Оп.
4: Слова кусаются.
3: Так, возможно. Ну, перекусываю, для перекуса он. Тебе же написали. Легкого перекуса.
5: Сень, ты не прав.
3: Всегда.
5: Признай.
3: Всегда прав.
5: Нет, ты сейчас не прав был. Тимон прав.
3: Нет.
5: Да.
3: Ни в коем случае.
5: Ну, я правду тебе говорю. Первый раз такой, но Тимон
3: ни
5: прав.
3: Ни в коем случае нет. Такого
5: нам
3: не может
5: надо
3: быть.
5: Признать,
3: этого не могло произойти.
5: Дальше.
3: Во-первых, это не Тимон. Давай начнем с этого, да? Вот сегодня. Поэтому даже
4: как меня зовут?
3: Я мог бы. Я не помню, я мог бы признать его правоту, потому что это не Тимон. Нет,
5: вот
3: это Сюргенс, да.
5: Сюргенс. Я же говорила, он забудет к концу шоу.
3: Я хотел его проверить, да?
4: Да, не-не-не, сейчас я вспомню, тут же вариант был про меня.
5: Да, Сюргенс.
3: Сюргенс.
4: Нет, там S не было. В конце, по-моему. Так, во сколько я с ума сошел?
3: В каком году? Давай лучше спросим вот так вот. Давненько, давненько.
5: Я думаю, лет в 9.
4: Сюрганс, да, Сюрганс.
3: Я что хотел сказать, ребят? Вам не кажется, что мы многовато говорим о Сюргансе и маловато о бобрах? Нет? Нет такого ощущения?
4: Кажется.
3: Вот, тем временем.
5: Томятся уже.
3: Они томятся где-то.
5: В ожидании.
3: В ожидании.
5: А не в печи, пожалуйста, я вас прошу, хватит есть бобров.
3: Томился бобер в трубе, вы представляете? Но все хорошо, бобра спасли. Он не томленный, он прекрасный, он живой, он плавает. Вот такая радость.
5: Они плавают?
4: Ура!
3: Еще как! Они плавают, потом строят плотины где-нибудь, где остановятся.
5: Да, бобры крутые.
3: Итак, необычная спасательная операция произошла в Озерске. Утром на пульт диспетчера пришел такой сигнал. В техническом колодце застрял бобр. Сначала они не поверили, конечно, переспросили 2-3 раза, но потом, ну ладно, придется выехать проверить все-таки.
4: А я правильно понимаю, что он какое-то время там томился, да, лежал?
3: Он томился, ждал спасения,
5: в смысле?
3: Конечно.
5: Так, стоп, подожди.
3: Он очень утомился.
5: Мы минуту над этим шутили,
3: да.
5: И ты не реагировал.
4: А я же пассатижи искал.
3: Я нашел.
4: Не в контексте был, да? Все заказал, сейчас привезут скоро.
3: Будем в контексте, да.
4: Будем кусаться.
3: Животное обнаружили
4: сам ты
3: у пруда на бульваре. На бульваре Гайдара, между прочим. Рассказали в администрации Озерской. Так бобр пытался залезть в сливной коллектор, но что случилось с ним, как вы думаете, застрял.
5: Ну, застрял.
3: Потому что перекусывал слишком много. Из трубы торчали задняя часть тела и хвост. Вот так деликатно нам рассказали. Выбраться наружу он никак уже не мог. И чтобы освободить лесного гостя из западни, специалисты применили лестницу и спасательный инструмент. Вот так вот. Пришлось ту трубу даже резать, чтобы
4: да
3: спасти бобра. Но в итоге все нормально.
5: Слушайте, а эти бобры, они ведь наверняка опасны. Ну, в плане, если они деревья прокусывают.
3: Да, кто и тебя прокусит.
5: Они тебя прокусят.
3: Да, они тебя подпилят и уронят. Да. Особенно вот для высоких людей, типа нас, они очень опасны. Мы можем как свалиться вообще.
5: Да, мы как свалимся.
3: И стать частью их потом плотины вот этой. Да?
5: Класс.
3: Ты боишься, Тимон?
4: Нет.
5: Я бобра не
3: боюсь. Ты боишься, Сюргенс?
5: Я очень хочу.
3: На всякий случай я решил проверить просто.
5: Ты все личности хочешь проверить.
3: Переспросить, да, кто из них боится бобров, выясним.
5: У них что зубы такие красноватые?
3: Это страшно, если у бобра зубы уже в чем-то красным, да, это опасный бобер какой-то, надо его обойти стороной. В общем, там все хорошо, там бобра отпустили, он тут же убежал в соседнюю речку и уплыл красиво, видео имеется, если что, очень милый бобер.
5: Молодец. Да, они вообще в целом бобрики милые.
3: И спасатели, которые им помогают, тоже милые, все, респект вам.
5: Это да, так хочется обнять бобра. Ну просто вот так
3: вот. Вот это может быть опасно.
5: Да?
3: Вот обнимать, наверное, не стоит, да.
5: Ладно, обниматься крепче, прижимать поближе. Бобра. и пассатижи.
3: Кто как развлекается, да? Мы вот так планируем, если
4: что. А
3: еще
4: погодой давайте развлечемся.
5: Ну это Сенькино развлечение, Сеня, давай.
2: Погода.
3: Прямо сейчас плюс 9. В центре Челябинска облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 12-17. На юге и западе региона до 25 тепла.

0: беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Падл?
4: Падл.
3: Падл. Игра, покорившая планету. 16 и 17 мая. Второй большой падл-фест «Весна».
4: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
3: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
4: Встречаемся в Падл Спейс. Артиллерийская 124А 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так. У нас некая новинка в эфире, ребятки.
1: Извините, я аниматором выбегал, работал.
2: У нас новинка, новая личность. Это пират.
0: Теперь я пират. И представляю вам свежий трек, как морской бриз буквально.
2: Пират, любой новинке рад, да? Такой ты пират.
1: Ну, Сень, вот умеешь ты испортить, конечно, момент.
2: Так, это я испортил этот момент, да, это не пират, конечно же, аниматор.
1: Ну, слушай, все, не задалбливай. Давай слушать новый трек, а наши слушатели пусть пишут свое мнение в соцсетях Радио Континенталь, вот, например, в Телеграм-канале. Звонить надо?
2: Надо.
1: Надо, 700-104, сразу после трека набирайте, высказывайте свое мнение и отправляйтесь на футбик.
2: Да, пока вот погода не шепчет, да, для футбика, но мы уже говорили, что она изменится максимально. Будет жарко, круто. И жаркая борьба нам предстоит на стадионе Центральный. Конечно же, футбольный клуб Челябинск принимает Шинник. Нужно мощно закрыть этот сезон. Приходите на настоящий большой футбол и поддержите наших. Крутые эмоции гарантированы. Матч Челябинск-Шинник в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе Центральный. Билеты в продаже на официальном сайте клуба 0+. АНО ФК Челябинск, ОГРН 11-774-5-535. А можете просто взять, нам позвонить, какое-то свое мнение обосновать о треке, который мы послушаем, и получить билеты на халяву на футбол. Вы это любите, мы знаем.
3: А мы тоже можем на халяву получить билеты на футбол. Или нам нельзя?
2: Если вы не позвоните, то мы получим. Вот такие правила. Можете у нас буквально забрать их. Но так же приятнее, чем просто получить.
3: Отбирать всегда приятно, согласна.
0: Это да.
2: Поэтому мы долго отбирали для вас треки.
3: Да. И сегодня...
2: у нас прозвучит Holiday Boy.
3: Помни.
2: Такая новиночка от него, да. Много хитов было. Мы любим некоторые его треки. Они у нас в сердечке. Но вот это один из них или нет?
3: Вот это вызывает как будто бы вопрос. Ну, вначале давайте не будем голословными, послушаем, да? А потом уже решим, хит или не хит.

закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

0: Ну что, ребятки, как вам трек?
1: А, Ксюш, да, ты пропустила. У нас здесь пират-аниматор, если что, появился в эфире. Да, вот. Если вдруг... Он иногда забегает, потом бежит к детям опять развлекать их каким-то вот здесь в парк Пушкина рядышком. Да. И возвращается. Мы говорили ему, не возвращайся. Но он как-то пролезает, я не понимаю.
0: Это не твоя гавань, сынок.
1: Это точно, абсолютно.
2: Так.
0: Давайте по треку.
2: Давайте по треку. Эльвира написала. Не, что-то не хит. Вот как будто бы нам тоже так показалось,
0: скучно,
2: понимаете?
0: Скучно, да, скучновато.
2: Ну, как-то уже представляю, как на концерте он качает. Хитяра,
0: да,
2: пишет Дарья.
0: Серьезно?
1: Так, вот другие мнения появляются
2: вот,
1: у нас.
2: Да потому что в песне будто бы что-то есть. Какой-то крючок вот этот. Помни.
0: Ну, типа, знаешь, ты лег засыпать, наушник включил в ухо. Помни.
2: Ну, не такое там помню. Это не у тебя играет.
0: Гитарный рефец еще такой там. И ты уже такой...
2: Вообще другая песня.
1: Ну, у него такая звучала в голове, да. Не, ну как будто, да, как будто в треке что-то есть, но он как будто не добивает. То есть
2: недостаточно.
1: Не развивается сам вот в себе, да. Как будто ему бы еще подрасти этому треку немножечко.
2: Ольга написала хит 100%.
1: Вот, есть. У нас все-таки фанат Holiday Boy.
0: Людмила написала хит как раз под погоду. Что, реально хит какой-то получается?
2: Класс.
1: Получается хит, да.
2: Ну, слушайте, я могу сказать, что, во-первых, мы ждем звонка по номеру 700-104. Он есть у нас?
1: Пока нет.
2: Так, вот. А ты чего головой машешь-то?
1: Я пытаюсь в голове воспроизвести еще раз этот трек.
2: А, понятно. Просто
1: и понять, качает или я сам качаю себя.
2: А, так вот, я в смысле даже сбилась.
0: Ну, пока сбилась, давайте поговорим со слушателем.
2: Давайте.
0: Доброе утро. Йоу! Привет, привет.
3: Алло, алло, доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Аня.
0: Аня, рассказывай, как дела у тебя там, все хорошо?
3: Ну да, огород поливает, все посажено, все должно расти.
0: А, огородик поливается, хорошо. И у тебя на душе как-то светлее стало, да?
3: Конечно, конечно, что успели посадить, подождем, все здорово.
0: Так, смотри, а мы тут послушали Holiday Boy, новый трек. Как он вообще тебе?
3: Ну, мне как-то не зашла песенка.
2: А чего не хватило?
3: Не хватило, как-то спать бы хотелось лежать почему-то под эту песню.
0: О, да, есть такое чуть-чуть как будто.
2: Да я думаю, это не под песню.
0: Ну вот эта песня...
3: А, просто дождь, да?
0: В совокупности, да, я думаю, здесь все сыграло.
3: Все, вот у нас все в одно, ну да, да, возможно. Да.
0: Ай, ну как думаешь, если вот твоим растениям включить этот трек, они будут лучше развиваться, нет?
3: Да ну нет, конечно. Но у меня есть огурцы на подоконнике в этот раз дома, представляете?
0: Ну, попробуй.
3: Классно, я попробую, хорошо, хорошо.
1: Все, договорились, да. А мы, да, огурчики, может быть, потом попробуем.
3: Видео заснять, да, надо будет, как они потом почувствовали. Хорошо.
0: Все, наш телеграм-канал присылай. Радио Континенталь.
2: Это мы любим.
0: А мы еще любим отправлять наших слушателей куда-то в крутые места. Сегодня это футбольный стадион.
1: Да, не клади трубочку, расскажем за эфиром, как ты сможешь попасть на этот самый футбол. Ну и любой сможет на самом деле на него попасть, ведь футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Уже в эти выходные приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» пройдет в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Ну а к вам у нас остался один единственный вопрос.
4: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
6: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 5-10 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 22. 27.
7: Реклама на радио «Континенталь».
8: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
11: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
12: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
13: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вы ждали этого часа. В теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме. Фермерское мясо в теореме. Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет Теорема. Комсомольский проспект, 65.
15: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь Тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте дальше читать ваши сообщения. Ребятки, у нас сегодня какой-то сумасшедший эфир вообще максимально. Потому что дождь, он как-то странно на нас влияет. Ну, на меня точно, если вы заметили. Вы заметили, кстати? Вы заметили?
1: Да мы заметили и без этого. Все нормально, не надо, не надо пирата вызывать. Все, тихо положи пирата и откати его ко мне.
0: Могу только его деревянную ногу снять.
1: Странно, пират катится по полу. Это максимально кринжово, конечно.
2: Знаете, что меня пугает во всем этом?
0: Так.
2: Что дождь, ну, положение планет, луны там, очень сильно влияет на психически нестабильных людей. Поэтому тот факт, что Земля сегодня вот
1: но
2: так.
1: Опять же, на людей, понимаешь? Он-то здесь причем, как будто. Но тоже, да, какое-то влияние оказывает.
2: Ну, в общем, страшно. Мы не знаем, что это. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем.
1: Мы сегодня прям реально не знаем, что это.
2: Итак, почему же дождик капает по лужам? Давайте вот топ-3 сообщения от Тимона. Какие тебе понравились больше всего?
0: Вообще или новые?
2: Этому городу нужен Тиммен.
0: Что вообще там со мной случилось, я не понимаю.
2: Ну что?
0: У меня как будто пластилиновое лицо. У меня реально пластилиновое лицо?
2: Да.
0: Мне не
2: мы тебе не говорили этого.
1: Мы хотели уберечь
0: да
1: тебя от
0: блин,
1: этого.
0: Да блин, ну еще и лицо пластилиновое.
1: А где у него пластилиновое лицо? Подождите.
0: Ну что, какое-то посмотри, как будто из пластилина слепили. Голова вот так вот, как будто только что, это не будем говорить, что я перенес. Страдания какие-то.
2: Ты можешь 3 своих топ-варианта прочесть, пожалуйста, и уходи.
0: Я уточнил же у тебя, за весь эфир или вот новые какие-то тебе нужны?
2: Ну, новые, конечно.
0: Новые,
1: читаю. За весь эфир мы выберем в конце часа, давай так.
0: Все, отримы. Почему же дождик капает по лужам? Здесь ответ совсем простой. Май прощается с весной, дарит чистоту, прохладу, завтра пекло, ну, тоже надо. Ну, надо ли оно нам пекло, конечно?
2: Кому оно надо? Нам это надо, нам оно не надо.
0: Нам не надо.
1: Немножко солнышко, все будет нормально, да. Главное баланс, соблюдайте какой-то. Договорились.
0: Там потом 28, Сень, куда это?
2: Это на природу. Почему же дождик капает по лужам в Карагай? Нам очень нужно, чтобы погреться от души. Надо в баньку нам пойти.
0: Опять же, карагайскую лиственницу не трогайте там только в баньку, когда пойдете. Она там мощная у нас.
1: Так, ты записала, от кого заказик поступил там на Карагай?
2: Да.
1: Все, поняли, да. Потому что нам в конце этого часа отдавать, ты же понимаешь, сертификат.
0: Карагай, get.
1: Давай что-нибудь другое попоем, а уже все-таки вот.
0: Давайте.
2: Я не могу, это ужас какой-то. Что? Что с тобой сегодня? Не зря мы вспоминали этот трек. Давайте, друзья, сейчас вместе тоже немножечко попоем. Ой.
0: Я не могу вести текст. Все, Белл.
2: Ты что, не знаешь текст?
0: Ну, припев знаю.
2: Меня так пугает он сегодня, Сень. Я даже не знаю, что сказать вообще.
0: Все вместе! Get up, come on!
2: Где ты с кем-то? Что с тобой?

0: Иду по этим лужам, может, я кому-то нужен. Ветер дует в спину мне, ты забыла обо мне.
1: Ой, там четыре.
2: Что?
1: Думаю, что все пустяк. Оказалось, все не так. Давайте завязывать с этим настроением.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда.
1: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Ведущий?
0: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
0: Да это же эфир Прущий. С вами играет ведущий.
1: Я устала, надо завершать.
0: Посмотрите фильм «Брюс всемогущий».
3: Этот эфир его Прущий. Давайте так. Максимально просто.
0: Не, Эванс всемогущий. Там как раз потоп был. У нас потоп, все взаимосвязано. Так вот. У нас потоп.
3: У тебя потоп.
0: Потоп сознания.
1: Потоп.
3: А кто, может, с ним порифмовать кто-то хочет сегодня, ребят? Нет, вот у меня такое единственное предложение.
0: Да, наверное, не надо.
3: Наверное, не стоит, ты думаешь, так жестоко с людьми обходиться, да? Ой, давайте я быстро расскажу, за что мы боремся. И из-за важности этого мы, наверное, и не выставим Тимона против вас сегодня. Потому что у нас набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». А это выбор, между прочим, миллионов водителей. Новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр» создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах. ООО «Торговый дом Лавр».
0: Круто.
1: Я не могу сегодня на него смотреть вообще. У меня какая-то истерика.
0: Why? Because of them, I can feel you there.
3: Наверное, не стоит их мовать, да. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Александр.
0: Александр.
1: Декан, прошу, умоляю. Хоть что-то хорошее, светлое в этом дне.
3: Декан, спасатель, санитар.
4: Возможно, в прошлой жизни.
1: Александр. Александр.
3: Да ладно, может быть, и в это еще будет. Все у тебя будет, Александр. И подарки от Лавра. И, может быть, деканское кресло.
1: Возможно.
3: Желаем.
1: Да, а я ухожу, все, я не могу
0: давай,
1: здесь оставаться.
0: Давай, уходи красиво.
3: Так, ей надо передохнуть хотя бы минут 5, вот. Но у нее будет всего 1,5, если мы с вами быстро справимся. Итак, задача следующая. Я тебе слово, ты мне рифму. Итак, 5 раз подряд, нужно за минуту как-то уложить. Ты готов?
4: Готов.
3: Итак, минута пошла. Первое слово — пост.
4: Пост?
3: Пост, да.
4: Тост.
3: Тост. Записали. Король.
4: Король. Бемоль.
3: Ну, такая музыкальненькая, да. Лужа.
4: Лужа. Стужа.
3: Бита.
0: Рита.
4: Бита.
3: Бита.
4: Еще раз.
3: Бита, да. Бейсбольная такая. Бита.
0: Вообще не надо еще раз спросить, когда бита у кого-то, конечно.
4: Орбита.
0: О-ху-ху.
3: Хорошие рифмы сегодня. И зонт.
4: Зонт. Зонт.
0: Зонд.
4: Зонт. Зонт, зонд.
3: Ну, тоже нормально.
0: Давайте зонт, зонт. Круто. Круто будет, я вам говорю, давайте зонт, зонт.
3: Круто будет, без подарков останешься. Давай, хорошо, все, ты сам этого хотел.
4: Горизонт я придумал.
3: Горизонт, все,
0: никакого зонда. Но я запишу горизонт.
3: Итак, давайте разбираться. Ксюша, готова ли ты порифмовать? Ты немножко передохнула? Я так вижу, чуть легче стало. Посмотри,
1: готова.
3: Не смотри туда. Не смотри, смотри на меня. Вот, да.
1: Давай.
3: Давай, подсоберись. Итак, минута пошла. Первое слово для тебя — пост.
1: Тост.
3: Король.
1: Кроль.
3: Лужа.
1: Роль.
3: Роль, хорошо. Лужа.
1: Стужа.
3: Бита.
1: Пита.
3: Зонт.
1: Горизонт.
3: Все. Закончили. Всё. Рифм больше нет.
0: Подождите, надо уточнить, горизонт или горизонды?
1: Сам подумай.
0: Это важно.
1: Горизонт.
0: Т у тебя на конце, все хорошо.
3: Возможно, ты спасла человека, а возможно нет. Давайте проверять.
0: Итак, давайте проверим. Действительно, рифмы классные, кстати, у Александра были некоторые. Вот мне понравилось особенно.
1: А у меня?
0: У тебя, ну, у тебя такие нормальные. Не, пита хороша, кстати, была.
1: Спасибо.
0: Пита хороша, пита. На биту. А у Александра была орбита, кстати.
1: О, хорошая.
3: Красивая, да.
0: А, король, бемоль у него была.
1: О, бемоль хороший.
0: Роль у тебя была.
1: Музыкальная.
0: Так, ну и давайте по спорному варианту. Спорный вариант имеется.
1: Так.
0: Смотрите, зонт было слово, да? Александр сказал горизонт. Он, да, на...
3: Да это ты сказал.
0: Нет, Александр сказал. А Ксюша сказал горизонт, но это два разных слова. Горизонт и горизонт. Разные слова.
3: Хорошо, как скажешь. Я-то знаю исход, поэтому давай.
0: Вот, теперь по победным. Поехали. пост, тост, тост и лужа, стужа, стужа. О, кайф. Е-е-е! Два слова, два с половиной давайте.
1: Три. Два с половиной. Горизонт.
0: Горизонт был.
3: В кои-то веке у нас три совпадения, да, но мы это не отметим, потому что мы странные. Вот
1: Александр, ну он же сказал, вы же сказали горизонт.
4: Ну, там долго думали, думали, решали зонд, зонд.
0: Да, зонд. И мы вот так взяли что-то среднее.
1: А зонд это Тимон предложил?
4: Да, да, да.
3: Да ты угадай.
0: Ну капец с тобой, Александр, в разведку ходить. Да, да, это Тимон все предложил.
3: Все, ты сдал Тимона, поэтому получаешь подарки. Такой был конкурс на самом-то деле.
0: Александр Морозов.
3: О, кстати, но не декан, пока еще. Зато с набором автохимии и косметики для автомобиля «Лавр», а это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом Лавр». Новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр» создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте по подаркам, друзья, разбираться. Кто-то из вас, представляете, сам креативный, сам смешнючий сегодня взял, прислал свое сообщение. Все, мы готовы поощрить его и отдать ему наши призы.
1: Да, да, это сертификат в Карагай бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса, 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
2: Мне так понравилось, как Сеня сказал, «Комсомольской».
1: «Комсомольской».
0: «Комсомольской».
2: «Комсомольской».
1: Вот так, да.
0: Но это лучше, чем «Волк» у него
1: получается. Ну вот, как конечно. Минимум одному человеку очень понравится, когда мы скажем его имя. Абсолютно точно.
2: Я
1: думаю,
2: скажу
1: это Тимон
2: имя,
1: должен сделать.
2: А Тимон фамилию.
0: Давай.
1: Да, давай.
2: Татьяна!
0: Неуимина! Или Неуимина! Ней! Или Хей, Уимина, может быть, так? Хей, Уимина. Ну, в общем, Татьяна, мы тебя поздравляем, побеждай, забирай подарки.
1: Мы надеемся, что это как-то компенсирует ту травму, которую только что тебе нанесли. Наши подарки.
0: Хотите народную мудрость в конце?
2: Нет.
1: Народную, да?
0: Но одну.
1: Твою нет.
2: Пожалуйста.
1: Хорошо, одну давай, быстро.
0: Если взять несколько плит в сплит, то вселенная схлопнется.
2: А можно она сейчас схлопнется?
1: Она схлопнулась. Вы слышите же? Да, вот это же звук схлопывания вселенной. Вот.
0: Ну что, в сплит ничего не брали? Че, смешно?
2: Что это значит?
0: А, ты, она не знает, что такое сплит. Сеня, ты знаешь?
1: К сожалению, да. Вот я не так богат. Я, кстати, тоже никогда не брал.
0: Для всех бедняков была эта шутка. Поздравляем вас, ребята.
1: Кто берет что-то сплит прямо, когда оно там лежит.
2: Я думала, это про личности. Я не поняла. Но сплит.
1: Сплит. А, про сплит, про фильм,
2: про
1: да,
2: сплит,
1: где много
2: конечно,
1: личностей
2: да.
1: у одного человека.
0: Нет, это рассрочка.
1: Сколько же у нас глубин смысла, да, в шоу с утра, глубин бессмысленности,
0: ну,
1: вот
0: все,
1: так.
0: Если надо объяснять, то уже не надо объяснять.
2: О, цитаты великих людей подъехали. Тимон!
0: Сеня!
1: И Ксюша.
0: Подожди, какой Тимон? Сюрганс.
2: Этим безумным составом вернемся завтра в 7:00, чтобы вас бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все, отпустите меня, пожалуйста. Мы хотим вам пожелать
0: хорошего дня! Бежим!
3: Новости. Спонсор выпуска — ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На смену прохладной и дождливой погоде на Южном Урале придет жара. И семьи с двумя и более детьми смогут получить новую выплату. На Южном Урале после сегодняшних дождей придет 28-градусная жара. Об этом сообщает портал Ура.ру со ссылкой на гидрометцентр. Пока активный атмосферный фронт еще удерживает похолодание и дожди. Местами сегодня могут пройти и ливни, а вот на юге региона осадков уже не ожидают. И если минувшей ночью еще наблюдались заморозки до минус 2, то с сегодняшнего вечера должно начаться потепление. Южные потоки принесут прогрев днем до 23-28 градусов. Синоптики отметили, что под конец недели в Челябинске ждут уже почти летнюю жару. Ночные температуры превысят 10-градусную отметку, а днем ожидают плюс 25-27. Отделение Социального фонда России по региону с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Подать документы можно будет до 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. Это 26 136 рублей. Главное условие – наличие официального трудового договора с уплатой НДФЛ. Выплата рассчитывается индивидуально и предоставляется один раз в год по итогам предыдущего календарного года. Все детали можно узнать на сайте отделения Социального фонда по региону. И последняя многодетная дама из Челябинской области борется за звание лучшего почтальона страны. Она прошла в финал всероссийского конкурса, пишет портал cheltv.ru. На региональном этапе выступили несколько десятков человек из городов и сельских поселений с численностью населения не более 50 тысяч человек. Одним из участников стала и Елена Колтакова из поселка Путь Октября в Кизельском округе. Она трудится почтальоном уже 15 лет, доставляет не только письма, посылки и пенсии, но и продукты, а также товары первой необходимости. Для многих односельчан она стала близким человеком. Итоги конкурса станут известны уже скоро. Финал пройдет 25 мая в Москве. И далее выпуски о погоде.
3: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Концерт группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Оксане Самойловой и ее детям пришлось голодать в Китае, а Павел Прилучный и Зипюр Брутяна отпраздновали годовщину. Концерт культовой группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Подземные толчки зафиксировал местный геодинамический институт. Согласно его данным, концерт вызвал микросейсмические колебания. Это объяснили тем, что послушать группу пришли более 80 тысяч человек, а еще около 10 тысяч стояли возле Олимпийского стадиона. Такая численность зрителей создала вибрации. Десятки тысяч человек одновременно танцевали и прыгали под музыку. Оксана Самойлова и ее дети вынуждены голодать в Китае. Мама вместе с наследниками ела одни фрукты, так как местная кухня ужаснула путешественников своей беспощадностью. Блогерша опубликовала кадры из забегаловки, где готовили мясо саламандр и черепах. Животные хранились в ведрах с водой. На гастрономический эксперимент семья не решилась. После этого Оксана получила психологическую травму. Вчера одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза отметила знаменательное событие. Ровно 4 года назад Павел Прилучный и Зипюр Брутян официально связали себя узами брака. В честь льняной свадьбы супруги решили поделиться своей радостью с подписчиками. Павел и Зипюр выложили атмосферное черно-белое видео. На кадрах возлюбленные были запечатлены в моменте абсолютной нежности. Они смотрели друг другу в глаза, не скрывая искренних чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Суверетенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черетенет Регинас на Свердловском тракте 5Р.
1: Предоставляет ПАО «Совкомбанк». Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
3: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
2: Это как?
3: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 22, 27.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
1: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
2: Да, только девушке-то уже 42 года.
1: Не может быть!
2: Сама сказала, и телефончик оставила.
1: Тебе зачем?
2: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
1: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
2: 8-351-200-23-23.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-05-535. Челябинск. Кому 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске сегодня не работают светофоры на 5 перекрестках. И в Озерске спасли застрявшего в колодце бобра. В Челябинске сегодня не работают светофоры сразу на 5 оживленных перекрестках. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства. Без автоматической регулировки оставили пересечение проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Светофоры здесь собираются включить только в 18.00. Также ремонт с утра ведут на пересечении Новоградского проспекта и улицы Петра Столыпина. Но здесь автоматику обещают запустить уже после 11 часов. А с 14 до 15.00 без светофора ставят также пересечение Университетской набережной и улицы Академика Королева. Горожан попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Происшествием в Озерске спасли застрявшего в колодце бобра. Необычная спасательная операция произошла накануне. На пульт диспетчера пришел сигнал о животном, которое оказалось в ловушке. Приехавшие спасатели нашли бобра у пруда на бульваре Гайдара. Судя по всему, он пытался залезть в сливной коллектор, но застрял и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы освободить лесного гостя из западни, специалисты применили лестницу и спасательный инструмент. Операция прошла успешно. Освобожденного бобра тут же выпустили на волю. Он окунулся в ближайший водоем и поплыл по своим делам. И в заключение к новостям культуры. Челябинцев ждет большой праздник музыки. С 30 мая по 1 июля пройдет ежегодный фестиваль современного исполнительского искусства, сообщает пресс-служба филармонии. Планируется больше десятка ярких событий, среди которых концерты звезд из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, музыкальные среды и творческие лаборатории. Программа в этом году отойдет от стереотипа классической филармонии. Рок прозвучит с оркестром, электронную музыку исполнят на духовых инструментах. Фестиваль объединит самые разные жанры – неофолк, джаз, симфорок. Горожан приглашают семьями. Откроется фестиваль 30 мая в сквере Академ Риверсайд в 6 вечера. Без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 22, 27.

0: Австралия.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пришло время для активных шагов. Главное, не поддавайтесь импульсивности и помните, вам все по плечу. Тельцы, вспомните о людях, которые вам дороги. В суете вы могли забыть сказать им что-то важное. Самое время вспомнить. Близнецы, вас ждут озарения и новые идеи. Но не бойтесь, если какие-то придется отложить. Главное, запишите их. Раки, переосмыслите трудности, с которыми столкнулись, и обретите покой в понимании их сути. Львы, пришло время заявить о своих намерениях. Не ждите, что кто-то сделает это за вас. Берите судьбу в свои руки. Девы, поверьте легкости, которая будет сопровождать вас весь день. Не бойтесь рисковать и дайте волю амбициям. Весы, откажитесь от силы. Сегодня диалог станет вашим сильнейшим оружием. Проявляйте эмпатию. Скорпионы, перестаньте откладывать решения. Пришло время проявить выдержку. Возьмите ответственность за свою жизнь. Стрельцы, судьба будет подкидывать вам шансы, но за них придется платить. Расставьте приоритеты и поймите, чего вам не хватает. Козероги, некоторые решения могут показаться невыгодными, но они позволят заслужить уважение, которое вам так важно. Водолеи, обсудите с другими свои трудности и попытайтесь обрести уверенность в собственных силах. Рыбы, сегодня вы сможете глубже понять себя и почувствовать поддержку там, где раньше ее не замечали.

0: привет! Я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Проблемы с детским садом в Белом Хуторе обернулись уголовным делом. Евгений Корешков покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Трактор». В Челябинске возбудили уголовное дело из-за сорванного открытия детского сада в микрорайоне «Белый Хутор». Об этом пишут «Аргументы и факты». Поводом для проверки стало видеообращение жителей, опубликованное в соцсетях. В нем люди рассказали, что садик должен был принять первых ребят еще в ноябре 2025 года, но до сих пор не работает. Из-за этого сотни семей вынуждены либо оставлять детей дома, либо возить их в другие, более удаленные детские сады. Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи начали проверку. Особое внимание уделят действиям чиновников, которые отвечали за своевременный запуск объекта. К более позитивному опыту в Пласте обновили здание школы номер 2. В своем телеграм-канале губернатор Алексей Текстер отметил, что это отличный пример того, как в регионе меняется подход к образованию. К существующему зданию пристроили новый трехэтажный корпус, рассчитанный почти на 500 учеников. Совсем недавно учителя и школьники страдали от нехватки площадей, занятия шли в две смены, а в здании не было даже спортзала. Теперь же все дети учатся в первую смену, а после урока в просторном блоке могут заниматься спортом все желающие. Также в школе заработал кванториум, где ребята бесплатно осваивают технологии будущего. И в заключение о спорте. Евгений Корешков уходит с поста главного тренера хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе «Черно-белых». Корешков принял команду в декабре 2025 года, сменив на этой должности Рафаэля Рише. Канадский специалист недолго был у руля после того, как штаб «Черно-белых» покинул «Бенуа Гру». Под руководством Корешкова «Трактор» одержал 18 побед в 32 матчах и занял 6-е место в Восточной конференции. Затем клуб уступил казанскому «Акбарсу» в первом раунде плей-офф. Напомню, накануне ряд СМИ сообщили, что на пост нового тренера «Трактора» рассматривают американского специалиста с опытом работы в НХЛ Скотта Гордона. В штабе челябинского клуба эту информацию пока не подтверждают. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Златоусте и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ген, ты чего пешком?
5: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
4: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
6: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
7: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
6: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
8: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с «Росбанкрот» за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. «Росбанкрот» 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
12: Падл?
13: Падл.
12: Падл. Игра, покорившая планету. 16 и 17 мая. Второй большой падл-фест «Весна».
13: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
12: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
13: Встречаемся в «Падл Спейс». Артиллерийская 124А 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 22. 27.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: А может, на все выходные в деревню?
7: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток сокосодержащий «Голд» 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
10: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hallmark Stadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Маркштадт. Праздник без хлопот.
2: Счастье – это детская улыбка, и моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники Велодент Джуниор. Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-300-44-851.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Телефон рекламной службы 72-3903.
1: Да не грущу, у меня все гуд. Просто вспомнил, что у меня был друг. Хотелось большего, но оказалось проще, если бы я сказал.

0: В Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске улицу Каслинскую закроют для трамваев и машин из-за строительства метротрама. И южноуральские экотропы обрабатывают от клещей. В Челябинске начинается новый этап строительства метротрамвая. Тоннель будут интегрировать в уже действующую трамвайную сеть. Для этого придется временно ограничить движение по улице Каслинской на участке между Островского и Комсомольским проспектом, предупредили в Минтрансе. Работы стартуют завтра в 9 вечера и продлятся больше месяца, до 22 июня. Машины пустят в объезд по улицам Балейка, Кожзаводской, разъезд 93-й километр с выездом на Новомеханическую. Также ремонт затронет и движение трамваев. Вагоны под номерами 14 и 20К отменят полностью, а 3 и 18 поменяют маршруты. Вернуть на привычные трассы их обещают раньше машин, к 1 июня. Популярные туристические места в Челябинской области продолжают обрабатывать от клещей. Как сообщили в Минэкологии региона, карицидная обработка завершена на маршрутах к Сугамакской пещере, на Малой экотропе у Серпиевки, у озер Горькое и Тургаяк, а также на острове Веры. Помимо этого обработаны тропинки в Челябинском, Каштакском и Хомутининском бору. Впрочем, ведомцы напомнили, что даже обработка не дает 100% защиты от укусов. Туристам советуют пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду и регулярно осматривать себя и спутников после прогулок. И последнее. Челябинский орган отправится в почти европейский тур, который охватит Париж, Берлин и Варну. Речь идет об одноименных южноуральских селах. Необычные гастроли придумали в Челябинской филармонии. В путь отправится, конечно, небольшой орган из концертного зала «Родина», а его младший брат – электроорган. Инструмент будут перевозить в специальном транспорте. Концерты пройдут с 30 мая по 1 июня на открытом воздухе, без возрастных ограничений. А откроет тур выступления на Парижской неделе моды, которая пройдет у подножия местной Эйфелевой башни. Если формат понравится южноуральцам, то в будущем году обещают тур с более широкой географией. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Концерт группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Оксане Самойловой и ее детям пришлось голодать в Китае, а Павел Прилучный и Зипюр Брутян отпраздновали годовщину. Концерт культовой группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Подземные толчки зафиксировал местный геодинамический институт. Согласно его данным, концерт вызвал микросейсмические колебания. Это объяснили тем, что послушать группу пришли более 80 тысяч человек, а еще около 10 тысяч стояли возле Олимпийского стадиона. Такая численность зрителей создала вибрации. Десятки тысяч человек одновременно танцевали и прыгали под музыку. Оксана Самойлова и ее дети вынуждены голодать в Китае. Мама вместе с наследниками ела одни фрукты, так как местная кухня ужаснула путешественников своей беспощадностью. Блогерша опубликовала кадры из забегаловки, где готовили мясо саламандр и черепах. Животные хранились в ведрах с водой. На гастрономический эксперимент семья не решилась. После этого Оксана получила психологическую травму. Вчера одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза отметила знаменательное событие. Ровно 4 года назад Павел Прилучный и Зипюр Брутян официально связали себя узами брака. В честь льняной свадьбы супруги решили поделиться своей радостью с подписчиками. Павел и Зипюр выложили атмосферное черно-белое видео. На кадрах возлюбленные были запечатлены в моменте абсолютной нежности. Они смотрели друг другу в глаза, не скрывая искренних чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фир.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске и Кыштыме, Челябинске плюс 14. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов, 400 граммов, всего 489 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинцы через чат-бот сообщают о сотнях брошенных, где попало, электросамокатах. И в хоккейном клубе «Трактор» официально объявили о назначении нового главного тренера. Челябинцы за неделю благодаря чат-боту и активности прохожих убирают около 500 оставленных в неположенных местах электросамокатов, пишет портал chelkp.ru. Отмечается, что система эвакуации показала себя на отлично. В среднем на то, чтобы увести брошенное средство индивидуальной мобильности, уходит от 15 минут до 2 часов. Если не реагируют операторы кикшеринга, то пункт назначения – штраф-стоянка. Напомним, чат-бот для сообщения об оставленных в неположенных местах электросамокатах работает с апреля в мессенджере Макс. Ранее также сообщалось, что для таких средств передвижения в городе сделали около 2000 стоянок. Почти 5000 выпускников школ на Южном Урале примут участие в репетиции единого госэкзамена, сообщает агентство новостей «Доступ». Федеральное мероприятие состоится завтра, 14 мая. Это коснется проверки знаний по трем предметам. Более 411 классников выполнят устное задание по английскому языку, около 3500 по обществознанию, а сдачу информатики отрепетируют не менее 1100 участников. В пунктах проведения экзаменов проверят работу оборудования для печати и сканирования экзаменационных работ, протестируют систему видеонаблюдения в аудиториях, где пройдет основной период ЕГЭ. Ранее сообщалось, что он стартует 1 июня, а днем позже начнется и основной период сдачи ОГЭ у девятиклассников. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» станет американец Скотт Гордон. Договоренность с ним достигнута. Об этом генеральный директор клуба Иван Савин сообщил в интервью изданию «РБ Спорт». У специалиста из США огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Пришли к пониманию, что именно Гордон займется построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учетом его мнения, сказал Савин. Американцу 63 года, он был вратарем, затем главным наставником клубов в НХЛ, входил в тренерский штаб сборной США на Олимпиаде 2010 и руководил национальной командой на чемпионате мира 2011. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
2: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
3: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис Максим 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске и Кыштыме, Челябинске плюс 14. Предстоящие ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 22-27.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пришло время для активных шагов. Главное, не поддавайтесь импульсивности и помните, вам все по плечу. Тельцы, вспомните о людях, которые вам дороги. В суете вы могли забыть сказать им что-то важное. Самое время вспомнить. Близнецы, вас ждут озарения и новые идеи. Но не бойтесь, если какие-то придется отложить. Главное, запишите их. Раки, переосмыслите трудности, с которыми столкнулись, и обретите покой в понимании их сути. Львы, пришло время заявить о своих намерениях. Не ждите, что кто-то сделает это за вас. Берите судьбу в свои руки. Девы, поверьте легкости, которая будет сопровождать вас весь день. Не бойтесь рисковать и дайте волю амбициям. Весы, откажитесь от силы. Сегодня диалог станет вашим сильнейшим оружием. Проявляйте эмпатию. Скорпионы, перестаньте откладывать решения. Пришло время проявить выдержку. Возьмите ответственность за свою жизнь. Стрельцы, судьба будет подкидывать вам шансы, но за них придется платить. Расставьте приоритеты и поймите, чего вам не хватает. Козероги, некоторые решения могут показаться невыгодными, но они позволят заслужить уважение, которое вам так важно. Водолеи, обсудите с другими свои трудности и попытайтесь обрести уверенность в собственных силах. Рыбы, сегодня вы сможете глубже понять себя и почувствовать поддержку там, где раньше ее не замечали.
1: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Лада на Труда. Лада на Труда.
1: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 350 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства и в Челябинске назвали лучшие семьи. Уже более 350 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текстлер. Он напомнил, что жители определяют, какие из почти 200 общественных пространств преобразятся в 2027 году. Глава региона привел несколько примеров уже проведенных работ. Например, в Челябинске они прошли в сквере у ДК «Станкомаш», в Миассе благоустроили парк автозаводцев, а в Магнитогорске масштабную реконструкцию провели в сквере металлургов. Голосование за объекты на следующий год продлится до 12 июня. Выразить свое мнение можно в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Южноуральцам напомнили о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Часть изменений начала действовать с 12 мая. Теперь после теоретического практически нужно будет сдавать не позднее, чем через 60 дней. Заново проверять знания теории потребуется, если практика после нее не сдана в течение полугода. Это осталось прежним, сообщает сайт объясняем.рф. Если ученик использует на экзамене по теории справочники и гаджеты, то итоги аннулируют, а пересдать дадут только через год. С 1 марта 2027-го все будут еще и фиксировать на аудио и видео. Кроме того, будущей весной медсправки переведут в электронный формат, бумажные станут необязательными. 15 челябинских семей стали победителями муниципального этапа конкурса «Семья года», сообщает мэрия. Участвовали более 70 семей, которые сделали видеоролик и прошли очные собеседования. В финале городского отбора 15 лучших распределили между собой призовые места в 5 номинациях. Среди них многодетная, молодая и золотая семья. В администрации надеются, что победители достойно выступят на областном этапе и смогут представлять Челябинск на всероссийском конкурсе в Москве, отметил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Итоги регионального этапа станут известны в конце мая. Победителя всероссийского состязания назовут в июле. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме, Челябинске плюс 14.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает шин. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывают СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь Тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
7: А может, на все выходные в деревню?
8: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: кроссоверы Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: 17 мая на Кировке возле бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в двух городах региона за сутки упала почти половина месячной нормы осадков, и 60 семей на Южном Урале получили по миллиону рублей студенческого семейного капитала. В двух городах Южного Урала за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщает областной гидрометцентр. Речь идет о периоде с 8 часов утра 12 мая до 8:00 сегодняшнего дня, уточняют синоптики. В большинстве районов прошли небольшие и умеренные дожди, в горах сильные. Наибольшее количество выпало в Златоусте и Миассе – 46% от месячной нормы. Напомним, на смену прохладе и дождям идет по-летнему жаркая погода и отсутствие осадков. Уже завтра температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, с пятницы до конца недели обещают до 28, а местами и до плюс 30 градусов. Свыше 200 южноуральских семей подали заявление на областной студенческий капитал, и более 60 из них уже его получили, пишет издание «Аргументы и факты Челябинск» со ссылкой на Министерство социальных отношений региона. В этом году размер такой соцпомощи составляет 1 миллион 81 тысячу рублей. Получить средства могут молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет, а первый ребенок родился не раньше 1 января 2024 года. Оба супруга должны быть студентами, обучающими впервые очно по программам среднего профессионального или высшего образования и постоянно проживать на Южном Урале. Доходы семьи при этом значения не имеют. Челябинцев ждет большой праздник музыки. С 30 мая по 1 июля пройдет ежегодный летний фестиваль современного исполнительского искусства, сообщает пресс-служба филармонии. Планируется больше десятка ярких событий, среди которых концерты звезд из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, музыкальные среды и творческие лаборатории. Программа в этом году отойдет от стереотипа классической филармонии. Например, рок прозвучит с оркестром, а электронную музыку исполнят на духовых инструментах. Фестиваль объединит разные жанры: неофолк, джаз, симфорок. Горожан приглашают семьями. Откроется фестиваль 30 мая в сквере Академ Риверсайд в 6 часов вечера. Без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Концерт группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Оксане Самойловой и ее детям пришлось голодать в Китае, а Павел Прилучный и Зипюр Брутян отпраздновали годовщину. Концерт культовой группы «Металлика» вызвал землетрясение в Афинах. Подземные толчки зафиксировал местный геодинамический институт. Согласно его данным, концерт вызвал микросейсмические колебания. Это объяснили тем, что послушать группу пришли более 80 тысяч человек, а еще около 10 тысяч стояли возле Олимпийского стадиона. Такая численность зрителей создала вибрации. Десятки тысяч человек одновременно танцевали и прыгали под музыку.

0: Оксана Самойлова и ее дети вынуждены голодать в Китае. Мама вместе с наследниками ела одни фрукты, так как местная кухня ужаснула путешественников своей беспощадностью. Блогерша опубликовала кадры из забегаловки, где готовили мясо саламандр и черепах. Животные хранились в ведрах с водой. На гастрономический эксперимент семья не решилась. После этого Оксана получила психологическую травму. Вчера одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза отметила знаменательное событие. Ровно 4 года назад Павел Прилучный и Зипюр Брутян официально связали себя узами брака. В честь льняной свадьбы супруги решили поделиться своей радостью с подписчиками. Павел и Зипюр выложили атмосферное черно-белое видео. На кадрах возлюбленные были запечатлены в моменте абсолютной нежности. Они смотрели друг другу в глаза, не скрывая искренних чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на Радио Континенталь.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Эвент Холмаркштадт поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу. Предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Маркштадт. Праздник без хлопот.
6: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
7: Ген, ты чего пешком?
8: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
7: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок 9.
9: Вы ждали этого часа. В теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме. Фермерское мясо в теореме. Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на труд. Да, 22.
12: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
13: Да-да-да, да-да-да, Лада на труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на труда.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Снежинске, Озерске и Кыштыме, Челябинске плюс 14. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг плюс 22-27.

0: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич, я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. А о здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
5: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
6: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
5: Повезло.
7: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
9: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
10: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пришло время для активных шагов. Главное, не поддавайтесь импульсивности и помните, вам все по плечу. Тельцы, вспомните о людях, которые вам дороги. В суете вы могли забыть сказать им что-то важное. Самое время вспомнить. Близнецы, вас ждут озарения и новые идеи. Но не бойтесь, если какие-то придется отложить. Главное, запишите их. Раки, переосмыслите трудности, с которыми столкнулись, и обретите покой в понимании их сути. Львы, пришло время заявить о своих намерениях. Не ждите, что кто-то сделает это за вас. Берите судьбу в свои руки. Девы, поверьте легкости, которая будет сопровождать вас весь день. Не бойтесь рисковать и дайте волю амбициям. Весы, откажитесь от силы. Сегодня диалог станет вашим сильнейшим оружием. Проявляйте эмпатию. Скорпионы, перестаньте откладывать решения. Пришло время проявить выдержку. Возьмите ответственность за свою жизнь. Стрельцы. Судьба будет подкидывать вам шансы, но за них придется платить. Расставьте приоритеты и поймите, чего вам не хватает. Козероги. Некоторые решения могут показаться невыгодными, но они позволят заслужить уважение, которое вам так важно. Водолеи. Обсудите с другими свои трудности и попытайтесь обрести уверенность в собственных силах. Рыбы. Сегодня вы сможете глубже понять себя и почувствовать поддержку там, где раньше ее не замечали.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Падл?
3: Падл.
2: Падл. Игра, покорившая планету. 16 и 17 мая. Второй большой падл-фест «Весна».
3: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
2: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
3: Встречаемся в Падл Спейс. Артиллерийская 124А 0+.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: В «Фиесте» как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу, 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммун 98-0+.
7: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
8: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркап Челябинск». ОГРН 120-74-00-44-851.
9: 17 мая на Кировке, возле бульвара Славы, пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16:00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на особый контроль взяты колодцы, южноуральцам на путевки в санатории направят 187 миллионов рублей. Глава Челябинска Алексей Лушкин поставил задачу своевременно восстанавливать люки на инженерных коммуникациях, колодезные своды и асфальт вокруг них. Об этом сообщает мэрия. Объем работы в этом году колоссальный, некоторые дороги имеют очевидные дефекты, ямы, колейность, колодцы в ненормативном состоянии. Необходимо уделить внимание не только тем участкам, где есть разрушения, но и профилактическим работам, отметил градоначальник. За минувшую неделю привели в порядок 73 колодца, из них 46 находятся на балансе муниципального предприятия водоотведения, еще 25 в ведении учреждения «Эвис» и по одному у «УСТЭК» и «ЧКТС». На санаторно-курортное лечение южноуральцев в этом году направят более 187 миллионов рублей. Жители смогут посетить оздоровительные организации как в своем регионе, так и в ряде других, например, в Краснодарском крае и Крыму, сообщает портал chel.tv.ru. Бесплатные путевки положены федеральным льготникам, людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также пострадавшим от радиации и другим категориям граждан. Оплачивается не только лечение, но и проезд туда и обратно. Предоставлением путевок занимается отделение социального фонда. Подать заявление можно в клиентской службе СФР, в многофункциональном центре, по почте или через портал госуслуг. В Челябинском театре современного танца продолжается сезон премьер. Коллектив готовит сразу два новых спектакля. Один пока держат в секрете, а второй «Генезис» представят уже 28 мая. Об этом сообщает информагентство «Первое областное». Постановка исследует тему выбора собственного пути в мире, который постоянно меняется. Авторы обещают историю о древнем выборе, поданную в ритме будущего. На сцене встретятся легенды и технологии, а декорации, монотонные ритмы и световые эффекты создадут атмосферу нового Эдема. Хореографом работать стал Денис Чернышов. Премьера пройдет на сцене театра драмы имени Наума Орлова. Возрастное ограничение 12+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта.

0: Комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Bella Dent с заботой о вашей улыбке.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес. Растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
5: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
4: Это как?
5: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 9848.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдут заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет, во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленный Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Привет! Я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
7: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Представляет Пауза в Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинцы через чат-бот сообщают о сотнях брошенных, где попало, электросамокатах. И в хоккейном клубе «Трактор» официально объявили о назначении нового главного тренера. Челябинцы за неделю благодаря чат-боту и активности прохожих убирают около 500 оставленных в неположенных местах электросамокатов, пишет портал chelkp.ru. Отмечается, что система эвакуации показала себя на отлично. В среднем на то, чтобы увести брошенное средство индивидуальной мобильности, уходит от 15 минут до 2 часов. Если не реагируют операторы кейкшеринга, то пункт назначения – штрафстоянка. Напомним, чат-бот для сообщения об оставленных в неположенных местах электросамокатах работает с апреля в мессенджере Max. Ранее также сообщалось, что для таких средств передвижения в городе сделали около 2000 стоянок. Почти 5000 выпускников школ на Южном Урале примут участие в репетиции единого госэкзамена, сообщает агентство новостей «Доступ». Федеральное мероприятие состоится завтра, 14 мая. Это коснется проверки знаний по трем предметам. Более 411 классников выполнят устные задания по английскому языку, около 3500 по обществознанию, а сдачу информатики отрепетируют не менее 1100 участников. В пунктах проведения экзаменов проверят работу оборудования для печати и сканирования экзаменационных работ, протестируют систему видеонаблюдения в аудиториях, где пройдет основной период ЕГЭ. Ранее сообщалось, что он стартует 1 июня, а днем позже начнется и основной период сдачи ОГЭ у девятиклассников. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» станет американец Скотт Гордон. Договоренность с ним достигнута. Об этом генеральный директор клуба Иван Савин сообщил в интервью изданию «РБ Спорт». У специалиста из США огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Пришли к пониманию, что именно Гордон займется построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учетом его мнения, сказал Савин. Американцу 63 года, он был вратарем, затем главным наставником клубов в НХЛ, входил в тренерский штаб сборной США на Олимпиаде 2010 и руководил национальной командой на чемпионате мира 2011. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
5: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
6: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб.

0: современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «Сазель Таун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
1: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар Челябинск». ОГРН 120-74-300-44-851.
2: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: 17 мая на Кировке, возле бульвара Славы, пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
4: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
5: Алло, здравствуйте, а это правда?
6: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
7: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А может, на все выходные в деревню?
9: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь! Скачай приложение Максим.
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Падал?
1: Падал.
0: Падал. Игра, покорившая планету. 16 и 17 мая. Второй большой Падалфест весна.
1: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
0: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
1: Встречаемся в Падал Спейс. Артиллерийская 124А 0+.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 350 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства и в Челябинске назвали лучшие семьи. Уже более 350 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текстлер. Он напомнил, что жители определяют, какие из почти 200 общественных пространств преобразятся в 2027 году. Глава региона привел несколько примеров уже проведенных работ. Например, в Челябинске они прошли в сквере у ДК «Станкомаш», в Миассе благоустроили парк автозаводцев, а в Магнитогорске масштабную реконструкцию провели в сквере металлургов. Голосование за объекты на следующий год продлится до 12 июня. Выразить свое мнение можно в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Южноуральцам напомнили о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Часть изменений начала действовать с 12 мая. Теперь после теоретического практически нужно будет сдавать не позднее, чем через 60 дней. Заново проверять знания теории потребуется, если практика после нее не сдана в течение полугода. Это осталось прежним, сообщает сайт объясняем.рф. Если ученик использует на экзамене по теории справочники и гаджеты, то итоги аннулируют, а пересдать дадут только через год. С 1 марта 2027-го все будут еще и фиксировать на аудио и видео. Кроме того, будущей весной медсправки переведут в электронный формат, бумажные станут необязательными. 15 челябинских семей стали победителями муниципального этапа конкурса «Семья года», сообщает мэрия. Участвовали более 70 семей, которые сделали видеоролик и прошли очные собеседования. В финале городского отбора 15 лучших распределили между собой призовые места в 5 номинациях. Среди них многодетная, молодая и золотая семья. В администрации надеются, что победители достойно выступят на областном этапе и смогут представлять Челябинск на всероссийском конкурсе в Москве, отметил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Итоги регионального этапа станут известны в конце мая. Победителя всероссийского состязания назовут в июле. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Континенталь!
2: Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 22-27.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пришло время для активных шагов. Главное, не поддавайтесь импульсивности и помните, вам все по плечу. Тельцы, вспомните о людях, которые вам дороги. В суете вы могли забыть сказать им что-то важное. Самое время вспомнить. Близнецы, вас ждут озарения и новые идеи. Но не бойтесь, если какие-то придется отложить. Главное, запишите их. Раки, переосмыслите трудности, с которыми столкнулись, и обретите покой в понимании их сути. Львы, пришло время заявить о своих намерениях. Не ждите, что кто-то сделает это за вас. Берите судьбу в свои руки. Девы, поверьте легкости, которая будет сопровождать вас весь день. Не бойтесь рисковать и дайте волю амбициям. Весы, откажитесь от силы. Сегодня диалог станет вашим сильнейшим оружием. Проявляйте эмпатию. Скорпионы, перестаньте откладывать решения. Пришло время проявить выдержку. Возьмите ответственность за свою жизнь. Стрельцы, судьба будет подкидывать вам шансы, но за них придется платить. Расставьте приоритеты и поймите, чего вам не хватает. Козероги, некоторые решения могут показаться невыгодными, но они позволят заслужить уважение, которое вам так важно. Водолеи, обсудите с другими свои трудности и попытайтесь обрести уверенность в собственных силах. Рыбы, сегодня вы сможете глубже понять себя и почувствовать поддержку там, где раньше ее не замечали.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В двух городах региона за сутки упала почти половина месячной нормы осадков. И 60 семей на Южном Урале получили по 1 000 000 рублей студенческого семейного капитала. В двух городах Южного Урала за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщает областной гидрометцентр. Речь идет о периоде с 8 часов утра 12 мая до 8:00 сегодняшнего дня, уточняют синоптики. В большинстве районов прошли небольшие и умеренные дожди, в горах сильные. Наибольшее количество выпало в Златоусте и Миассе – 46% от месячной нормы. Напомним, на смену прохладе и дождям идет по-летнему жаркая погода и отсутствие осадков. Уже завтра температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, с пятницы до конца недели обещают до 28, а местами до плюс 30 градусов. Свыше 200 южноуральских семей подали заявление на областной студенческий капитал, и более 60 из них уже его получили, пишет издание «Аргументы и факты Челябинск» со ссылкой на Министерство социальных отношений региона. В этом году размер такой соцпомощи составляет 1 081 000 рублей. Получить средства могут молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет, а первый ребенок родился не раньше 1 января 2024 года. Оба супруга должны быть студентами, обучающими впервые очно по программам среднего профессионального или высшего образования и постоянно проживать на Южном Урале. Доходы семьи при этом значения не имеют. Челябинцев ждет большой праздник музыки. С 30 мая по 1 июля пройдет ежегодный летний фестиваль современного исполнительского искусства, сообщает пресс-служба филармонии. Планируется больше десятка ярких событий, среди которых концерты звезд из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, музыкальные среды и творческие лаборатории. Программа в этом году отойдет от стереотипа классической филармонии. Например, рок прозвучит с оркестром, а электронную музыку исполнят на духовых инструментах. Фестиваль объединит разные жанры – неофолк, джаз, симфорок. Горожан приглашают семьями. Откроется фестиваль 30 мая в сквере Академ Риверсайд в 6 часов вечера. Без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 22-27.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных единиц следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пусть мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

крепче.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.